зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои и провоцируют других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил юрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 1923 году, в 1995 и в 2020. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». С поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум в ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов.
5: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
6: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя гимнастика.
3: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. На календаре сегодня 2 июня, вторник. С вами Павел Павлович и Маргарита. Мы утренняя гимнастика. Говорим тебе доброе летнее утро.
1: Всем привет.
0: Солнышко сегодня нас провожало на работу. Приятно все-таки, когда солнце выходит. Пусть, может быть, не так жарко, но смотришь и прям на душе как-то радостно. Вообще, есть такая статистика. Ученые сказали, что летом люди улыбаются чаще, чем зимой.
1: А я уверена, что это так и есть на самом деле. Ну, кстати, деньки все равно стоят достаточно теплые. И вчера было тепло, и сегодня очень комфортно. Не так жарит, да, но и в то же время и не холодно.
0: Вообще, в принципе, мне вот такое лето даже больше нравится, потому что, ну, действительно, как ты правильно сказала, и вот вчера бы, допустим, даже гуляли по улице, жары не было палящей. Какие-то тучки проходили, и такое вот-вот начнется дождь. Я вчера с зонтиком проходил весь день, вот, мы просто по улице очень много перемещались, но дождя не было.
1: Я тоже с собой.
0: И было комфортно очень. Вообще, сейчас зонтики такие классные взяли с собой, и, в общем-то, не помешает. Так, ну что, рассказали, что нас ждет. Вот такое уральское лето наступило у нас, а мы же расскажем, что же будет в ближайшее время в утренней гимнастике. В 7.20 поздравим именинников, отзовись, порадуй. В 7.30 уже яркие заголовки. Естественно, гороскоп в 7.40. Ну и пригласим всех в нашу новую игру. Три в ряд. Новая, как сказать, новый сезон.
1: Да, открываем.
0: Открываем, да. Ну что, теперь всем скажем доброе утро.

0: Где пробки?
1: 7:15 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. 2 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Пробок нет, затруднения появились на Трудовой улице от Березовского тракта до Мурзинской, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей и на Высоцкого от Сыромолотова до Егоршинского подхода.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +18 градусов. Время поздравлять именинников. Так, кто родился из звезд 2 июня, знает Маргарита. Давай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых востребованных российских актрис Юлия Снегирь, известная благодаря ярким ролям в наших и в зарубежных проектах, включая роли Маргариты в экранизации «Мастер и Маргарита».
2: Мне нравится она, да.
3: Да, очень красивая и очень талантливая. В юности профессионально занималась шахматами и имеет звание кандидата в мастера спорта. Окончила факультет иностранных языков Московского педагогического университета. И до того, как стать актрисой, успела поработать учителем английского языка в обычной школе.
2: Неплохо.
3: Да, популярность пришла к ней после съемок в клипе группы «Звери» на песню «До скорой встречи». Именно она там снимается. После чего ее заметил режиссер Федор Бондарчук и пригласил в обитаемый остров.
2: Прекрасно. Ну что, здорово. Кто еще?
3: Еще один именинник у нас есть. Это российский актер Иван Добронравов, представитель знаменитой творческой династии, младший сын народного артиста России Федора Добронравова. Детство Вани прошло в Москве за кулисами театра «Сатирикон», где, конечно, работал его отец. Юный актер выходил на сцену вместе с папой, в одном из спектаклей играл подкидыша. Первую большую роль в кино сыграл еще в школе, в фильме «Возвращение». Она принесла ему огромную популярность. В сериале «Кадетство» его отца по сюжету сыграл его настоящий отец Федор Добронравов. Позже Иван снялся в эпизодической роли в «Сватах», где задержал персонажа своего отца Ивана Будько.
2: Замечательно.
3: Вот такой алаверды.
2: Ну что, поздравили именинников, всех, кто в Екатеринбурге сегодня отмечает свой праздник. Также поздравляем с этим замечательным событием. Счастья, здоровья, удачи и любви. Движемся дальше, прямо по курсу. У нас уже яркие заголовки на Jam FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов на GMFM. Далее яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Диетологи признали мороженое полезным.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы GEM-FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: GEM-FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Джикуй» и «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Рит, рассказывай.
1: Палыч, ты любишь мороженое?
0: Ой, мне очень нравится пломбир.
1: Классно. Оказывается, мороженое, несмотря на то, что является десертом, полезно для здоровья. Диетологи говорят, что это лакомство в классическом виде содержит молоко и сливки, которые являются отличными источниками кальция и белка, который очень легко усваивается. А также мороженое приносит удовольствие, а это уже сказывается на снижении уровня стресса. Но, кстати, не нужно слишком сильно обольщаться, у мороженого есть, конечно, и минусы. Первое – это большое количество сахара, поэтому тем, кто следит за своим весом, лучше выбирать классический пломбир без топпингов и добавок. Ну и, конечно, стоит избегать мороженое с заменителями молочного жира, стабилизаторами, ароматизаторами, так как они абсолютно нивелируют всю пользу мороженого, о котором я говорила.
0: Ну, зато они вкусненькие!
1: Ну, это правда!
0: Мне причем нравится пломбир, есть подогретый.
1: О, ничего себе!
0: Я беру пломбир, из морозилки доставлю, ставлю его в микроволновку на 15 секунд. Он становится таким, такая масса у него. Он не растаял, но он такой уже мягонький. Его так ложечкой...
1: Прикольно.
0: Как крем какой-то съедаешь.
1: А мне нравится сорбет. Это, знаешь, такое фруктовое пюре замороженное. Это, кстати, тоже довольно полезно. Если там никаких добавок вредных, химозных нет, то очень вкусно и здоровая такая еда.
0: Ну что, вот вам повод съесть сегодня мороженку. Одна точно не помешает.

0: 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на GMFM.
3: 7:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Днем пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Вот температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде и в Краснотуринске сейчас плюс 12, в Реже плюс 13 градусов.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Время гороскопа на Джем-ФМ. Итак, сегодня 2 июня, вторник.
1: Овен, сегодня лучше не спорить. Компромисс принесет больше пользы.
0: Телец, ты получишь результат там, где не ждал.
1: Близнецы, не бойся задавать вопросы. Именно они приведут к истине.
0: Рак, сделай первый шаг к исполнению своей мечты.
1: Лев, дружеская встреча или звонок удивят неожиданной новостью.
0: Дева, четко расписанный план дня поможет избежать ошибок.
1: Весы, в личной жизни настанет гармония, если откажешься от лишних сомнений.
0: Скорпион, внутренняя дисциплина позволит завершить давние дела.
1: Стрелец, старайся двигаться вперед, даже если прошлое напоминает о себе.
0: Козерог, комплимент, сделанный от сердца, принесет радость и тебе, и другим.
1: Водолей, обнови свое пространство, смена обстановки придаст сил.
0: Рыбы, генерируй идеи и делись ими, твой энтузиазм заразителен.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Где пробки?
10: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, затруднение более 6 минут называю. Баумана от Бабушкина до Космонавтов. Столько же времени потратим на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, чуть больше. На 2 Новосибирск от Умельцев до Палисадной. Самое же большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егорского подхода, 12 минут.
0: Реклама.
11: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: 7:51 минута в Екатеринбурге, плюс 17 градусов за окном. Ну что, совсем скоро наша новинка. Да, премьера игры называется на три в ряд. Три в ряд, очень крутая игра. Все очень просто, очень музыкально и, конечно же, с подарками. Разыграем, кстати, сегодня сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс, категория 16+. Классно провести время, всегда приятно с компанией.
1: Да, слушай, очень прикольно. Для участия в игре тебе нужно прислать смайлик на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 и 5. Присылай, и, может быть, именно ты сможешь поиграть и получишь приз.

0: 8:01 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КоАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил юрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23:00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самый теплый весенний сезон в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». С поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум, ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8:05 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 8:08 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Всем доброе утро, начинается игра 3 в ряд в утренней джимнастике. Наша премьера. Победитель получает сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс, категория 16+. Итак, кто же у нас счастливчик, который сегодня попытается отгадать 3 песни, поставленные в ряд, и забрать приз? Это Александра из Екатеринбурга, она уже на работе, работает ведущим специалистом по управлению персоналом в РЖД. Доброе утро, Александра.
1: Доброе утро.
0: Ну как ты, кофейку уже попила?
1: Конечно.
0: Джем ФМ настроила?
1: Да.
2: Это самое главное.
0: Это самое главное, поэтому день пройдет великолепно. Ну что, если ты готова с нами поиграть, готова ли ты поиграть или нет еще? Волнуешься?
1: Конечно. Хорошо.
0: Знаешь, я могу сказать, что те, кто слушает Jam FM, они вообще легко эту игру проходят. Поэтому я думаю, у тебя есть все шансы, так как ты делаешь все правильно. Но в любом случае, давай послушай правила и приступим.
2: Мы прямо сейчас поставим для тебя 3 отрывочка из разных песен, а твоя задача угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, получишь наш приз. Но если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Готово?
1: Конечно.
0: Желаем удачи, поехали.

0: Прозвучали все три наших замечательных отрезка из песни. Ну и теперь тебе нужно догадаться, кто у нас сегодня звучал. Пожалуйста.
1: Ева Польна.
2: Классно.
0: Так, ну, допустим. Еще.
1: Боярский.
0: Боярский, допустим. И третий вариант.
1: И Елка.
0: И Елка. Ну, это просто великолепно. Три из трех, я
2: Молодец.
0: Могу тебе сказать. Ты просто умничка. Взяла его так вот легко. А почему так получилось у Александры? Да потому что она слушает радио Джем FM. Ну что, мы
2: Красотка.
0: Тебя поздравляем и с удовольствием вручаем тебе честно заслуженный приз. Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую мозгобойню, спеть на Туц-Туцкой Визе или отправиться на тематическую игру Квиз-машина, выбирать тебе возрастной ограничение 16+.

0: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООС «Заградок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
6: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
5: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Где пробки?
10: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Итак, 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, называя затруднение более 11 минут. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов 20 минут потратит на Черепаново стрелочников. От остановки Черепаново до производственного переулка столько же на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Ну а самое большое затруднение сейчас на космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад 24 минуты.
11: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбург. Бурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Сегодня 2 июня, продолжает лето шествовать по планете Земля. Ну, по крайней мере, по Екатеринбургу точно оно идет, и такое оно слегка с дождичками, но все равно это лето, это июнь. И мы, конечно же, решили поговорить с вами про летнюю замечательную пору. Как меняется твоя жизнь с наступлением лета? Ну, вот у меня сразу же появляются в коридоре дополнительные сланцы, которые достаются только на лето, потому что в лет я в них очень люблю ходить, когда вот шортики, рубашка, сланцы раз, и пошел на улицу. И пришел, сланцы снял, и ты уже как бы вот ты уже готов, лежишь. Ну а вчера буквально у меня был заказ на одном из маркетплейсов. Я заказал плащ, палатку, две штуки, минуточку, на комарник.
1: Затарился.
0: Одну штуку, да, и гермомешок на 120 литров. Сплав у нас планируется в эти выходные. Мы отправляемся в сплав, ну а погоду обещают дождливую. Но, скорее всего, мы отменять его не будем, потому что нам нужно протестировать палатку, которую мне подарил Дед Мороз. Потом нужно протестировать кровать, которую мне подарили на день рождения. В общем, много чего нужно тестировать. А когда и как, время найти, чтобы с друзьями еще выбраться. Поэтому раз уже запланировали, причем планировали довольно давно этот уже заезд, заплыв. Вот, поэтому у меня вот так она. У меня появляется много вещей, которые я не знаю потом где хранить. У меня сейчас балкон, на балконе палатка, кровати, чувствую, скоро появится гермомешок, все остальное. Вот у меня так она поменялась.
1: Слушай, у меня вопрос, я уточню. Вот ты сказал, плащ палатки две, ты заказал,
0: да,
1: а на комарник один.
0: Да, потому так. Что, объясняю почему. Потому что у нас супруга куплены вот эти, ну как они называются, камуфляжные костюмы.
1: Угу.
0: И у нее в костюме в этом встроен уже в... Скажи мне, как тебе правильно сказать-то, в капюшоне,
1: да,
0: на комарничке.
1: Сетка, да,
0: уже
1: специально?
0: Сеточка есть, да. У меня нету. Вот поэтому она уже, собственно, упакована, а я вот такой пока не упакованный.
1: Поняла.
0: Поэтому не переживай.
1: Все
0: здесь
1: хорошо.
0: У нас
1: все
0: в этом.
1: Все по-честному. Все проверила, убедилась.
0: У тебя как
1: поменялась
0: жизнь?
1: Я стала больше ходить пешком намного.
0: А вот приятнее,
1: конечно. Потому что не холодно, да. Нет, ну, в принципе, даже когда дождик, достал зонтик, прошелся, нормально все. Я стала больше есть фруктов и овощей. Мне доктор сказал, что нужно есть 400 граммов овощей, доля взрослого человека, вот. И я стараюсь есть побольше. Я прям затариваюсь огурцами, помидорами, зеленью, и вообще классно.
0: А говорят, что летом метаболизм увеличивается.
1: Ну да, я думаю, что да, но прям классно хрустит все, и какое-то настроение от этого, и хочется все равно полегче пищи. Также, если зимой я хожу во всяких балахонах и надеваю на себя 100 одежек...
0: Это да, такой балахон ходит всегда, зимой, комок.
1: Да, то сейчас хочется уже что-нибудь обтягивающее на себя нацепить, что-то такое, сарафанчик какой-нибудь или кофточку какую-нибудь. Ну, в общем, хочется наряжаться.
0: Как меняется твоя жизнь с наступлением лета? Об этом мы сегодня говорим с тобой в утренней джимнастике. Пиши наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал GMFM Екатеринбург. Ну и, конечно, группа GMFM во ВКонтакте. Пиши, куда тебе больше хочется. Все сообщения приходят к нам, мы их читаем. За одно из сообщений у нас есть прекрасный приз, который с удовольствием вручим на GMFM.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Далее на JamFM яркие заголовки. Рита, что интересного нам нашла?
1: В Екатеринбурге переименовали станцию метро площадь 1905 года.
0: Неожиданно.
2: Реклама. Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: «Джем-ФМ».
0: Половин девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Рита, давай.
1: Станция метро «Площадь» 1905 года получила новое название.
0: Чем? Почему? Что случилось? Что произошло? Что не понравилось со старым?
1: Все нравится, но это в преддверии фестиваля «Ночь музыки». В честь этого яркого городского события станция временно будет называться 19.06. Новое название отражает дату проведения фестиваля – 19 июня, чтобы все помнили, знали и точно пришли. Пассажиров метро, кстати, ждет еще один сюрприз. Станции метро будет объявлять фронт.

0: фронтмен группы «Чайфа» Владимир Шахрин. Музыканты станут хедлайнерами фестиваля этого года. Они примут участие в акции «Светает». И на Октябрьской площади на рассвете «Чайф» исполнит гимн ночи музыки, песню из мультфильма «Бременские музыканты».
1: Луч солнца.
0: Да.
1: Слушай, красиво.
0: А прикольно,
1: интересно,
0: да?
1: Как, ну да, вообще это интересно. Просто как люди-то будут объявлять станцию, как будут, 1906 или станция, или как? Или все-таки она останется в метро площадь 5-го года?
0: Вот это уже вопрос.
1: Вопрос, потому что мы-то поймем, а вот вдруг кто-нибудь может и запутать. Путаться, скажет, это что за станция такая, где мне выходить?
0: Но все равно, я думаю, что ему объяснят, что это пока просто такая, ну, шутка, что ли, не знаю, как это назвать.
1: Не, ну, круто, вот так взяли и станцию поменяли. Надо вообще взять и как-нибудь на денек все станции поменять в Екатеринбурге, вот начнется чехарда.
0: Слушай, это очень креативный и немножко такой маркетинг, чтобы точно-точно уже не забыли про ночь музыки.
1: Это правда.

0: От 2 349 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. В Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Медицинский центр «Шанс». В центре города сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 12, Полевской 11, Асбест и Туринск плюс 13 градусов.
3: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
5: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, лето мчится по планете. 2 июня на календаре, вторник, так совпало, и дождь, и солнце, все краски мы вчера вкусили. И я думаю, что оно, по крайней мере, в течение июня примерно такое и будет. Итак, мы сегодня решили поговорить в теме утра, как меняется твоя жизнь с наступлением лета. Кстати, я хочу еще добавить, что у меня с наступлением лета есть у нас такой гардероб, в который мы складываем, он такой за дверью, отдельно вещи уличные. Приходишь, там куртки всевозможные. Я открываю буквально вчера гардероб и понять не могу, это целая комната. Супруга, оказывается, все зимние вещи, пуховики, все наши теплые куртки убрала наверх. Там второй этаж такой есть небольшой, куда можно все убрать. И внизу стало так много места.
1: Просторно.
0: Я говорю, здесь можно жить, почему так? Классно. Говорит, все, я говорю, так их впихивала. Спасибо тебе огромное, действительно, вещи теплые убрали, и так стало места много в гардеробе. Советую всем убрать теплые вещи, удивитесь, как много места у вас в прихожей или в гардеробе.
1: Слушай, классно.
0: Ну что, почитаем, что пришло?
1: Конечно, Даша пишет, в этом году с приходом лета моя жизнь изменилась на плюс 12 тысяч шагов в день.
0: О, я думаю, 12 килограммов?
1: Нет, из-за перекрытия у цирка, да.
0: А, у цирка сейчас перекрытие, ей приходится обходить.
1: Видимо, как-то,
0: плюс 12 тысяч шагов?
1: Да. Вот далеко обходить.
0: Вот, ничего себе.
1: Ну, прикольно, это же полезно.
0: Нет, это всегда, я поражаюсь людям, которые могут ходить пешком такие большие, каждое утро же, я понимаю, на работу человек ходит. Вот, тем более, что если еще дождь идет, не знаю, зонтик надо взять.
1: Все равно идешь, да?
0: Вне погоду, все равно идешь.
1: Вообще, героиня.
0: Нет, во-первых, это для здоровья очень круто.
1: Да,
0: а заметила,
1: да,
0: сколько по утрам, мы просто с тобой едем примерно в одно время на работу, сколько людей бегает в это время уже?
1: Бегут, едут на велосипеде.
0: С палочками, да. И прям спортом занимаются. Причем не просто, а вот там у них видно спортивная одежда, они там как-то вот там, то есть упакованы.
1: Профессионально,
0: с наушниками, да. И уже иногда встречаешь по дороге одних и тех же. Такой, опять бежит. Катя пишет, встала на весы и поняла, что надо худеть к лету, чтобы влезть в платье. Но если серьезно, то стала заниматься спортом. Дома купила ковер и инвентарь для занятий. А свои успехи снимаю на телефон, монтирую и выкладываю в социальные сети. Теперь я блогер.
1: Вот. Слушай, так, это очень круто, это очень мотивирует и заставляет двигаться дальше к лучшему результату.
0: А причем как тебя, человек, который это все делает, так и те, кто смотрит видео. То есть она выкладывает, люди смотрят, а я так же могу.
1: Как
0: почему
1: Катя.
0: Нет? И в компании она всегда веселее, тем более, когда начинает обсуждаться, встречаться, делиться у кого насколько результаты улучшаются. По-моему, это классно, Кать. Ну что, мотивируйся дальше.
1: Молодец,
0: и других, и себя. Как меняется твоя жизнь с наступлением лета? Вот такая у нас сегодня очень простая тема в утренней гимнастике. Пиши свои сообщения на наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Там же находится наш канал. Называется он GMFM Екатеринбург. Ну и, конечно, группа GMFM во ВКонтакте. Везде твои сообщения принимаются. Мы их все видим, все читаем. За одно из сообщений уже лежит огромный, большой, классный, тяжелый приз на GMFM.

0: где пробки?
1: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Римэкс Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, пробки увеличиваются, затруднения более 11 минут сейчас находятся на фронтовых бригад от электриков до космонавтов, на объездной от Московской до станции диагностики ГАИ. 20 минут потратим на космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад и на Высоцкого, Церквей Комсомола, Горшинского подхода. Самое же большое затруднение сейчас на Черепаново-Стрелочников. От остановки Черепаново до производственного переулка 22 минуты.
0: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: 102.5 Jam FM.
3: Ты живешь, будто не будет завтра. Но завтра

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Сегодня 2 июня, вторник. Лето на Джем FM. И очень хочется что-нибудь съесть. У нас, кстати, есть что перекусить.
1: Классно.
0: Сертификат на 1000 рублей в пиццерии Папа Джонс. А? Классный же приз.
1: Очень заманчиво. Для того, чтобы принять участие в этой игре, скорее выбирай свой любимый смайлик и отправляй его на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. Мы призываем и мальчиков, и девочек. Вперед, может быть, именно тебе достанется сертификат на вкусную пиццу.
0: Разыграем его уже совсем скоро в нашей игре «Мальчики и девочки» на Jam FM.

0: 9 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Антитеррористические учения начинаются сегодня возле аэропорта Кольцово. Они продлятся до четверга. Вводятся частичные ограничения для машин и пешеходов на отдельных территориях. Ограничения будут с 8 утра сегодня и до 3 часов дня 4 июня. Они затронут микрорайон Химаш, ряд улиц, в том числе Чистую, Сибирский тракт, Трактовые испытатели, Арамильский тракт, подъезд к поселку Кольцово, Челябинский тракт, поселок Светлый и другие территории, пишет Коммерсант. Аэропорт будет работать штатно. Жителей призывают заранее планировать маршруты, соблюдать указания правоохранителей. Свердловский губернатор оценил ход работ по благоустройству набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге. По словам Дениса Паслера, работы идут по плану. На участке от дома 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова сейчас обустраивают основания тротуаров и площадок, монтируют опоры освещения, сообщили в департаменте информполитики области. Реконструкция проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, до 12 июня свердловчане на госуслугах могут проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. В сети появилось видео из трамвая номер 23 в Екатеринбурге, в котором подростки брызнули в лицо пенсионера из перцового баллончика. Видео конфликта опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Судя по снятым кадрам, подростки, две девушки, долго и эмоционально доказывали свою позицию, размахивая руками перед лицом пожилого человека. Выходя из трамвая, девушки сказали пенсионеру, очевидно, что-то грубое и обидное. Он замахнулся на них, тогда ему брызнули из баллончика в лицо, пишет Е1. Уголовное дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, писал ранее портал. Россельхознадзор с сегодняшнего дня, 2 июня, ограничивает ввоз винограда из Армении, а также косточковых плодов – вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков. Мера связана с нарушениями поставок продукции, говорится в сообщении ведомства. Также с сегодняшнего дня ограничены поставки рыбы и рыбной продукции из Армении. Ввозить их смогут лишь два производителя. Всего в стране более 160 хозяйств, которые с января по апрель этого года обеспечили 12% всего импорта в Россию форели. Напомню, с 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Это в том числе томаты, огурцы, перцы и клубника. Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера в узком кругу. Было всего 8 гостей. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара проведет позже на Сицилии на вилле 17 века. Приедут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Избранник Дуа Липы Каллум Тернер известен по фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда», а также сериалам «Клей» и «Война и мир». В последнем он сыграл Анатолия Курагина. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день. Днем пройдет небольшой дождь, ветер будет юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Джем.

0: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики-девочки» на Jam FM. Разыгрываем сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Итак, давайте знакомиться с нашими участниками. За мальчиков у нас играет Рудик, он из Екатеринбурга, работает в кузовном ремонте. Сейчас мчится на работу. Рудик, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем про то, как лето изменило твою жизнь. Что у тебя появилось, может быть, с приходом лета? Что поменялось?
1: Да я так не скажу. Я с возрастом понимаю, что лето все равно, что это зима или весна или осень. А в это же время просто едешь на работу и все, работаешь, а потом когда-нибудь отдыхаешь. Лето ощущается, когда ты уже отдыхаешь в баньке, шашлыки и
2: тому подобное. Классно.
0: Ну, как минимум, меняется обогреватель на кондиционер в автомобиле. Это вот, наверное, то, что тебе точно известно.
1: Да, вы правы.
2: То, что замечаешь.
0: Это правда. Играешь ты с Олей. Оля у нас из Екатеринбурга. Она находится в декрете. Молодая мама у нас. Оля, доброе утро.
3: Доброе утро, Екатеринбург. Всем привет.
0: Сразу слышен, человек дома сидит. А ты вообще родила или еще только планируешь?
3: Да нет, уже все, уже готовый ребенок.
0: Сколько?
3: Уже почти 2 года.
0: 2 года, ну, взрослый уже.
2: Готовый, скоро
0: встанет. У тебя как-то поменялось летом, что-то новое появилось? Что произошло в твоей жизни?
3: Так, даже сразу же не скажу, но я еще люблю заниматься садоводством. В этом году я впервые посадила виноград.
2: Прикольно, слушай, классно.
0: Виноград на Урале, это смело.
2: А ты какой посадила? Фиолетовый или такой зелененький?
3: И фиолетовый, и зелененький. Я решила проэкспериментировать сразу же со всеми.
2: Классно.
0: Ну, желаем тебе удачи. Вообще, вам желаем удачи в нашей игре «Мальчики-девочки». Слушайте внимательно правила и начнем.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Оли, я приготовила вопросики для Рудика. Все очень просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний классный приз.
0: Поехали! А первый вопрос для мальчиков. Рудик, для тебя.
2: Автор знаменитой картины «Крик» – Мане или Мунк?
1: Первое.
2: Нет, это Мунк. Второе.
0: Мунк?
2: Да, Эдвард.
0: Ясно,
2: Мунк.
0: Будем знать неправильно. А вопрос для девочек. Скажи, пожалуйста, в каком году в Екатеринбурге был открыт один из самых крупных в России аквапарков? В марте 2008 или в январе 2006?
3: В 2006 году.
0: Действительно, в 2006. Так, 1-0 пока в пользу девочек. Вопрос для мальчиков номер 2.
2: Туфли Пип 2 – это туфли с открытым носком или с открытой пяткой?
1: А можно самое начало, пожалуйста?
2: Туфли Пип 2 – это туфли с открытым носком или с открытой пяткой?
1: Я думаю, это первый вариант.
2: Абсолютно верно, туфли с открытым носиком.
0: Так, отлично. Счет сравнялся. Вопрос номер 2 для девочек. Какой древнегреческий философ любил повторять? Я знаю, что ничего не знаю. Сократ или Аристотель? То есть ты без... Я понял, что ты знаешь эту фразу. Еще движемся дальше. Пока 2-1 в пользу девочек. Третий вопрос для мальчиков.
2: Итальянский напиток Фредо – это холодный кофе или холодный чай?
1: Я думаю, это холодный кофе.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, один вопрос отделяет девочек от победы. Надо всего лишь навсего, Оля, тебе ответить. Зебу – это ядовитая рыба или домашняя копытная?
3: Рыба.
0: Это рыба, ты считаешь, это неправильный ответ. Да, зебу – это такой буйвол, корова, что-то среднее между ними. Их разводят, и также, собственно, они являются домашним скотом.
2: Необычно.
0: Счет у нас равный, 2-2, поэтому прямо сейчас вам будет задан один общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сколько дней в июне?
3: 30.
0: Ну, чуть-чуть пораньше Оля сказала, на какую-то долю секунды. Поэтому в любом случае говорим огромное спасибо Рудику. Ждем от тебя новых смайлов и поиграем с тобой в ближайшее время. Хорошо, Рудик?
1: Да, спасибо.
0: Спасибо тебе. Ну, а девочки празднуют победу!
2: Ура!
0: Ой, радостная у нас Оля, ну и не случайно, потому что она получает сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
3: Ура!
4: Где пробки?
0: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. 5 баллов ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 15 минут называю. Проспект Ленина от Московской до 8 марта. 18 минут потратим на Высоцкого, 40-летие Комсомола до Егоршинского подхода. Столько же на Белинского, Карла Либкнехта от Куйбышева до Ленина. 21 минуту оставим на Космонавтов от Мельковского переулка до Фронтовых бригад. Самое же большое затруднение на Титова 8 марта от Братской до Объездной дороги 23 минуты.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро. 2 июня на календаре вторник, и мы все утро сегодня обсуждаем классную тему «Как меняется твоя жизнь с наступлением лета». Ну что, почитаем, что еще пришло?
1: Костя написал: «С летом изменился график работы. Теперь работаем по выходным. Но не сказать, что это работа, больше хобби. Ходим на сплавы, проводим экскурсии по реке Часовой».
0: Прикольно, кстати. Да. Мы собираемся на сплав в эти выходные, но мы по речке, по-моему, Реж нас будут, нас куда-то забрасывают, потом мы там 2 дня куда-то гребем.
1: Только ты возвращайся.
0: Где-то нас там должны выловить в воскресенье, если что это.
1: Нет, я тебя буду ждать.
0: Ищи где-то в районе Режа меня.
1: Так,
0: так, что нам еще написала? Кирилл пишет: «Доброе утро, это лето уже не задалось, проспал работу, сейчас лечу туда на сверхзвуковой скорости. У меня вчера был буквально случай, когда я завожу будильник на 5:20, благополучно просыпаюсь в 6:10, смотрю, ужас, что как так, будильник же я заводил на 5:20, он еще не прозвенел, или я не слышал, или так спал, открываю будильник, и там, оказывается, завел его на 7:20».
1: Ой.
0: Но я был уверен, что это 5:20.
1: Облажался чуть-чуть.
0: Почему так происходит? Ну, видимо, летом спится как-то хорошо,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Это правда. Ну что, продолжаем принимать тебя сообщением в тему утра. Как меняется твоя жизнь с наступлением лета? Что интересного происходит? Пиши в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же у нас находится канал GMFM Екатеринбург и, конечно, группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай то место, где тебе больше нравится. Пиши, все сообщения читаем. За одно из сообщений приготовлен отличный приз на GMFM.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Далее на Джим FM яркие заголовки. Рита, что интересного ты нам нашла?
1: Расскажу, какое выражение лица надо делать, когда фоткаешься.
0: Ух ты, запомним.
2: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Телефон рекламной службы Джем FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Прямо сейчас на Джем FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер GQ и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38. Ритм, давай.
1: Ну, Палыч, рассказывай, какое выражение лица ты обычно делаешь, когда фотографируешься?
0: Я рот до ушей растягиваю и стараюсь, чтобы второго подбородка не было видно.
10: Вытягиваю так лицо вперед, вот.
1: Ой! Слушай, но это сейчас не очень модно.
0: Ага.
1: Помнишь, до этого были такие утиные губки? Ты так не делал?
0: Ну, ты девочка, ну нет, конечно, какие у меня утиные губки, Рита, ты че?
1: На смену утиным губкам пришло новое выражение лица для модных фоток. Гримаса зумеров. Запоминай.
0: Давай.
1: Звезды и модные блогеры уже вовсю используют этот новый тренд. Что нужно делать, чтобы изобразить эту гримасу? Расслабить лицо. Надуть губы и смотреть в пустоту. При этом нельзя улыбаться или как-либо показывать позитивные эмоции. Наоборот, чем серьезнее лицо, тем лучше. И если паутиному лицу было очевидно, что человек как-то специально позирует на камеру, старается, то у гримасы зумера настроение абсолютно другое. Здесь никто не позирует и как будто даже не хочет фотографироваться. Как будто ты немножко устал. Да, и тренд уже вышел за пределы соцсетей, добрался до красных дорожек. Например, с подобным выражением лица позирует актриса Лили Роуз Депп. Впрочем, реакция на вот такую зумерскую реакцию, но она такая неоднозначная. Мимику вовсю критикуют и сравнивают с выражением лица Гомера Симпсона.
0: Реакция на реакцию, это было, конечно, сильно. А, Гомер Симпсон?
1: Да.
0: Ну, что-то в этом есть. Такое, знаешь, жизнь, что называется, такая, течет своим чередом. Я в нее особо не вмешиваюсь, она меня не трогает. Вот так вот.
1: Да.
0: Ну, почему попробовать можно, я только не знаю. Мне все-таки больше нравятся улыбающиеся люди, когда позитивные, радостные.
1: Мне тоже мне нравятся позитивные фотографии. Яркие такие, смешные. Язык высунуть, например.
0: Здорово, что есть выбор. Выбирать тебе.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день. Пройдет небольшой дождь, ветер будет юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде сейчас и в Краснодаринске плюс 13 градусов, в Реже плюс 14.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Время гороскопа на GMFM. Итак, сегодня 2 июня, вторник.
1: Овен, сегодня лучше не спорить. Компромисс принесет больше пользы.
0: Телец, ты получишь результат там, где не ждал.
1: Близнецы, не бойся задавать вопросы. Именно они приведут к истине.
0: Рак, сделай первый шаг к исполнению своей мечты.
1: Лев, дружеская встреча или звонок удивят неожиданной новостью.
0: Дева, четко расписанный план дня поможет избежать ошибок.
1: Весы, в личной жизни настанет гармония, если откажешься от лишних сомнений.
0: Скорпион, внутренняя дисциплина позволит завершить давние дела.
1: Стрелец, старайся двигаться вперед, даже если прошлое напоминает о себе.
0: Козерог, комплимент, сделанный от сердца, принесет радость и тебе, и другим.
1: Водолей, обнови свое пространство, смена обстановки придаст сил.
0: Рыбы, генерируй идеи и делись ими, твой энтузиазм заразителен.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 5 баллов ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 11 минут. Назову Ленина от Московской до 8 марта. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. 19 минут потратим на Титова 8 марта от Братской до Объездной. 20 на космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Самое большое затруднение сейчас на Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода 22 минуты.
0: Реклама. Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: 102.5. Jam FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов, солнце светит, 2 июня на календаре, лето прекрасное, жаркое, долгожданное. А как меняется твоя жизнь с наступлением лета? Об этом мы сегодня тебя спрашиваем. Перед тем, как мы начнем читать ваши сообщения, которые вы нам присылаете в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, также в мессенджере в Максе у нас там имеется наш свой канал JamFM Екатеринбург, ну и, конечно, группа JamFM ВКонтакте. Хочу сказать, что у нас с наступлением лета все разбежались.
1: Да.
0: Ярика умчался в отпуск сразу с 1 июня, представляете? Ну, вот 2 недельки взял отдохнуть. С другой стороны, а почему нет?
1: Да.
0: Лето – это всегда замечательно. Так, ну что, почитаем, что нам пришло еще.
1: Катя пишет: с наступлением лета стало более подвижной. Огород, посадка картошки и клубника сама себя в порядок не приведет. Еще и усы обрезать.
0: Усы,
1: ну,
0: как
1: клубники.
0: Это звучит, да я знаю.
1: Эти
0: просто
1: здоровые.
0: Усы. Я помню, когда был маленький, мне говорили: у клубники усы, у клубники усы. И я приехал на дачу к нашим родственникам и говорю: а покажите мне усы клубники. Я думал, там ягодка.
1: Черные, большие, густые, грузинские.
0: Серьезно, я не показываю. Вот, я говорю, ну это же не усы.
1: Палки.
0: Они говорят: ну так называются усы. Я так расстроился, думал, ягодки с усами в одно время в какое-то, а потом усы отбрасывают. Нет, оказалось, все по-другому.
1: Все гораздо проще.
0: Катя пишет: доброе утро, хочется гулять в обед, вовремя заканчивать работу и выходить на улицу. Треснуть арбуз вечерком, а?
1: Ой, здорово звучит.
0: Треснуть.
1: Да.
0: Это прям такой арбуз, который свежий, который, знаешь, прикоснулся к нему, сразу хоба и пополам разлетелся.
1: Да, классный такой.
0: Кстати, арбузы уже вовсю продают. Я не знаю, ты пробовала, не пробовала?
1: Я еще не пробовала, но друзья мои пробовали, говорят, что очень вкусный, сладкий, сочный.
0: По-моему, из Ирана еще везут.
1: Иранский, да, только хотела сказать.
0: Ага. Ну, с другой стороны, почему нет? Скоро уже и наши потихонечку начнут подтягиваться.
1: Ну, можно начинать пробовать.
0: Вообще, да, что касается лета, как меняется жизнь с наступлением лета, я вот сейчас обратил внимание, что у меня на столе появились больше фруктов.
1: И ягод
0: там
1: тоже.
0: Ягоды, фрукты, клубнику. Вот мы черешню уже недавно покупали, ели. Угу. Очень сладкая, кстати, черешня, великолепная.
1: Да? Я еще не пробовала.
0: Да, абрикосы что-то мне не очень понравились, пока еще, на мой взгляд, они не дозрели.
1: Может, я тоже
0: быть
1: покупала, они пахнут классно, но
0: да,
1: еще не такие
0: вид
1: сладкие.
0: Да, да. А вот нектаринов очень много, сливы появляются, ну, ананас у нас сейчас уже круглый год практически.
1: Голубика,
0: это
1: моя
0: правда
1: любимая.
0: Как меняется твоя жизнь с наступлением лета? Успевай написать нам, мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, группа JamFM во ВКонтакте, также в мессенджере Макс есть наш канал, называется JamFM Екатеринбург. Пиши, уже совсем скоро подведем итоги, за одно сообщение вручим приз на JamFM.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО. Специализированный застройщик, проспект Федерация.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Специальный налоговый режим для самозанятых в России могут продлить до 2035 года. С таким предложением обратился к премьеру Мишустину первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет агентство ТАСС. Кроме того, парламентарий предложил с 2027 года увеличить предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей, рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий. Депутат напомнил о том, что на данный момент режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. По словам депутата, он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. В МВД опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Информация не соответствует действительности, сообщила накануне официальный представитель МВД Ирина Волк и отметила, что наоборот автоинспекторы помогают участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге, в том числе людям пожилого возраста. Ирина Волк призвала журналистов и блогеров не распространять фейки, при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге скандальную управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Ядин. Всего скандальная УК обслуживала 350 домов в Екатеринбурге. И «Лазурит», и УК «Народная» связаны с так называемым коммунальным бароном Виктором Старокожевым, которого прошлым летом задержали по статье о мошенничестве. Дело связано с работой еще одной его управляющей компании, но в Челябинске. Теперь дома екатеринбуржцев передадут под управление других УК. Также из-за накопленных долгов «Лазурита» сотни домов перешли на прямые договоры с водоканалом, а также с поставщиком электричества компании «Екатеринбург-Энергосбыт». После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы, а также в Невьянском районе. Об этом сообщают подписчики группы «Дары лесов Урала», «Грибы Екатеринбурга и области» в сети ВКонтакте. Опытные грибники ожидают, что примерно с 11 июня пойдут под осиновики, под березовики и белые грибы. Единичные экземпляры уже находят в Свердловских лесах, отмечает Ядин. Кофе с маслом не полезнее, чем кофе с молоком. Об этом рассказала специалист Пироговского университета Алина Гаврилова. Считается, что кофе с маслом якобы помогает ускорить метаболизм, повысить энергообмен, надолго снизить чувство голода, но все наоборот. Жир может на некоторое время усилить чувство сытости, но не делает такой напиток с маслом полноценным приемом пищи. В таком завтраке нет белка и полноценного набора витаминов и минералов. То есть это почти чистый жир, отмечает доктор. Кофе с молоком, наоборот, в этом смысле выглядит более благоприятным вариантом, поскольку молоко содержит не только жиры, но и белок, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов, за окном солнечно, но синоптики нам пообещали облачную погоду. Днем пройдет небольшой дождь, будь готов. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Где пробки?
10: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Яндекс.Карты ставит за дорожную ситуацию 4 балла. Затруднение более 12 минут. Сейчас на Малышево от Московской до Карла-Либкнехта. 14 минут потратим на Березовском тракте Трудовой от Горького до Мурзинской. 16 на Высоцкого 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. 18 Титова 8 марта от Братской до Обездной дороги. Самое большое затруднение на Космонавтов от Мельковского переулка до Фронтовых бригад. 28 минут.
0: Реклама.

0: Ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: 102.5. Джем FM.

0: 10:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Ну что, будем подводить итоги нашей темы. Сегодня все утро мы тебя спрашивали, как меняется твоя жизнь с наступлением лета. Но ведь 2 июня, это вам не шутки, это уже второй день лета. И это вторник. Почитаем сообщения, которые еще пришли. Ну и разыграем мы сегодня за тему утра отличный приз. Пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Так, еще несколько сообщений.
1: Люба пишет: дача, то, что меняет тебя летом. Хочешь фитнес, хочешь отдых.
0: А вот смотри, красивая дата 26.06.2026. Регистрация брака, но, внимание, на Аркаиме.
1: Очень круто, еще такое место мистическое.
0: Это правда.
1: Угу. Так, Хикинит пишет: с наступлением лета хочется на моря искупаться.
0: На моря, да мне кажется, и у нас тоже неплохо, в принципе. Вот сообщение, как раз которое мы отметили, пришло у нас от Елены. Летом жизнь меняется в лучшую сторону. Дети живут у бабушек, а, соответственно, нет выноса мозга и домашнего задания. Больше времени провожу с любимым мужем, а еще любимая дача. Огород, на которой мы не только работаем, но и отдыхаем душой и телом. Бассейн, банька, шашлыки. А какой чистый воздух. Рядом речка и лес. Мы с мужем гоняем на квадрике и эндуро. Это такая дисциплина на мотоциклах спортивных, по лесам, по бездорожью. Ловим летний кайф, чего и всем желаем. Вот, с таким настроением, мне кажется, нужно входить в лето.
1: Классно.
0: Леночка, мы тебя поздравляем и вручаем пригласительные на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. На Джем ФМ время ярких заголовков. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер GQ и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Расскажу про тренд в похудении сейчас, который очень популярен.
0: Посмотрели все на себя и поняли, что это вам важно.
1: Да, расскажу, как надо ходить, чтобы худеть.
0: Ходить?
1: Да.
0: С левой ноги на правую, с правой на левую, нет?
1: Не совсем. Японскую ходьбу признали самым популярным и простым методом похудения, который позволяет сбросить до 10 килограммов за месяц без диет и тяжелых тренировок в зале.
0: То, что за ходьба-то такая?
1: Ученые доказали, что для результата достаточно всего 30 минут занятий в день.
0: Угу.
1: Суть тренировки заключается в чередовании темпа. Нужно идти 3 минуты быстрым шагом, 3 минуты обычным, и повторяется такой цикл надо 5 раз подряд.
0: То есть 5 минут ускорился, потом 5 минут спокойно.
1: Нет, 3 минутки ускорился, 3 минутки расслабился, и так 5 раз, 5 подходов.
0: Я тебе знаю, что могу сказать про себя. Когда мы гуляем, например, или вообще в принципе, когда я выхожу на улицу, я лечу всегда вперед. Я не могу медленным шагом идти, я всегда такой полубег у меня, и за мной вся семья бежит все время. Да заколебал, ты все время вперед убегаешь. Вот у меня, наверное, какой-то надо это делать.
1: Тебе релакс. Баланса не хватает?
0: Не хватает.
1: Вот найдешь баланс и будешь худеть до 10 килограммов
0: теперь
1: в месяц.
0: Теперь я понял, нужно притормаживать. Ну, в моем случае, оказывается, иногда.
1: Вот, видимо, я именно так хожу. Быстро, потом медленно, быстро, потом медленно.
0: Да, Рита у нас, если сравнить со мной, конечно, ты делаешь все правильно.
1: Видимо.
0: А вот я пока не очень. Ну что, соблюдаем, засекаем 3 минуты, ускоряемся,
1: да.
0: Замедляемся. И будете вы стройными,
1: прикольно,
0: красивыми.
1: Да.
0: Яркие заголовки только что на Jam FM.

0: Бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ — ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас за окном плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 3,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас и в Полевском плюс 14 градусов. В Асбесте, в Туринске плюс 15.
2: Реклама.
4: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
5: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
4: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-00-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь.

0: где пробки?
1: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская 214. Затруднение более 13 минут. Назову Титова 8 марта от Военной до Объездной, 8 марта от Ленина до Радищева 14 минут. Потратим на Высоцкого 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Самое же большое затруднение – полчаса. Постоим на Космонавтов от Мельковского переулка до Фронтовых бригад.
2: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
3: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. 2 июня и вторник, вот так вот совпало, и это очень удобно, очень прекрасно. Сегодня какое число? Второе, какой день недели? Вторник. Не ошибешься, да ведь? Мне кажется, это просто великолепно. Ну и великолепно, что на улице лето все-таки, она обозначает солнце, по крайней мере, пусть и дождичками. Но мы сегодня решили, что такая погода даже хороша, если ты вдруг работаешь.
1: Все к лучшему, это точно. Сегодня день здорового питания. Сегодня можно отказаться от всяких излишеств, и, видимо, пройдет это все
0: редиска?
1: Просто и легко. Сельдерей, брокколи, вот это все сегодня
0: все
1: популярно.
0: Все самое невкусное.
1: Почему?
0: Особенно, я не знаю, почему все самое полезное всегда самое невкусное. Это, наверное, сделано для того, чтобы, если представляешь, все самое полезное было вкусное, то тогда бы, наверное, и не было бы ни диет никаких,
1: ничего.
0: Да,
1: мы были бы очень большие,
0: было бы
1: мне
0: очень
1: кажется.
0: Просто. Можно было бы есть очень много фастфуда, и мы бы все были стройные и красивые.
1: Ой,
0: а тот, кто ел бы брокколи, редиску, морковку, были бы такие полденькие, такие бы ходили, вареные.
1: Королевство кривых зеркал, какое-то вареные.
0: Нет, вареные, говорю, морковки и вареные брокколи, вот это все.
1: Сегодня еще день запуска бумажных змеев и самолетиков. Ты умеешь делать самолетик?
0: То, что умею, я просто профессионал, я делаю их лучше всех. Мой самолетик летал дальше всех в классе. Причем у меня есть несколько разных видов. Есть там, который дольше планирует, есть, который летит точно быстро, но очень попадает точно в цель, такой, как стрела такая. Вот. А еще мы делали такие планеры интересный, там два крыла, но сейчас сложная конструкция, но тем не менее запускаешь, и он так парит долго-долго.
1: Прикольно.
0: Спускается по кругу.
1: Прикольно.
0: Да, поэтому можно помастерить, действительно, сейчас очень много всевозможных самолетиков можно найти в интернете.
1: Идеи классные.
0: В общем, чем бы ты ни занимался, главное, чтобы оставался на Jam FM для поддержания настроения отличная музыка, ваши приветы и поздравления в течение целого дня. Скоро уже появится DJ Дэн, будет делить радость и позитив вам, ставить классную музыку, ну и, конечно, Яна Ефимова делится свежими историями. В 17:00 не пропусти вечернее шоу «Джем без правил». Всем отличного вторника!

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России, предупреждают в пресс-службе МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуги и на несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации, пишет газета.ру. В МВД призывают россиян быть бдительными, не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. С сегодняшнего дня сотрудники ФСБ ограничивают движение в районе аэропорта Кольцово из-за учений. Под ограничение с сегодняшнего утра и до 15.00 четверга 4 июня попали несколько территорий, в том числе на Химаше, на Сибирском, Челябинском, Арамильском трактах, на подъезде к поселку Кольцово, к Сулимовскому Торфянику, а также поселок Светлый в Арамильском городском округе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Работы аэропорта учения не касаются. Кольцово работает в штатном режиме, пишет портал 66. О новом ЧП с ребенком сообщают сегодня свердловские СМИ. В Екатеринбурге школьник ради забавы повис на карнизе многоэтажки, едва не упал с высоты 12 этажа. Об этом рассказал порталу «Е1 очевидец». 1 июня компания подростков пробралась на крышу высотки. Один из мальчиков спрыгнул с нее на балкон верхнего этажа, обратно забраться не мог. Несколько минут висел на карнизе, в попытках залезть на крышу содрал себе локти. Друзья не помогали, лишь снимали происходящее на видео. На помощь подростку пришел житель этого дома. Он поднялся на крышу, вытянул мальчика с карниза, затем прогнал всю компанию, пишет Ядин. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Курьезный случай произошел в Швейцарии. Туристка привезла из отпуска в Германии 55 чемоданов и вызвала переполох среди таможенников. 31 мая женщина пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген на собственном фургоне. Сотрудники таможни были вынуждены тщательно проверить каждый чемодан, пропустив через рентгеновский аппарат, сообщает издание Bild и отмечает, что жители Швейцарии могут беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем добро-бодрого. В Екатеринбурге 11.05. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом солнечное, плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 19-21 тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Да хоть 10, легко и с удовольствием. Всем Петюля, большой пламенный привет. И со вторым летним вторник, 2 июня на календаре. Пусть он начинается легко и с хорошим настроением. Ну, а для Онова только хорошая музыка и только для тебя. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Максим, затем 5 утра. Ну, а прямо сейчас немного электро и дэнс-попа. Американская певица Эйва Макс. Порази всех, королева.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге, но на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Здесь оставим больше всего по времени, более получаса. В районе 15 минут от Высоцкого, 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский, подход Титова, 8 марта от Военной до Обездной. Ну и около 8 минут с Березовский тракт, Трудовая от Барьерной до Мурзинская, 8 марта от Ленина до Радищева, Кольцовский тракт от 4 километра до Просторной. Постоим на фронтовых бригад от электриков до космонавтов, много машин в Рижском переулке от Московской до 8 марта.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Сын Михаила Круга сыграл свадьбу. Недавно в семье известного шансонье отгремела свадьба. Александр Круг торжественно отметил заключение брака с женой Ульяной. Пара расписалась еще в прошлом году, однако организовать пышное событие решила только сейчас. Кадры уже облетели все соцсети. На женихе красовался костюм, а на невесте гипюровое платье. Александр познакомился с возлюбленной на шоу «Давай поженимся». Тогда Круг-младший пришел на передачу в поисках второй половинки. Между участниками проекта сразу проскочила искра. Как пишет Супер, девушка работала стилистом на этом шоу. К слову, Ирина Круг довольна выбором сына. Ранее она отмечала, что считает Ульяну прекрасной девушкой. Певица делилась. «Я стараюсь не мешать детям, да и мне очень нравится Ульяна. К тому же они счастливы, им интересно вдвоем. А для меня это самое главное». Поклонники отметили, что пара выглядит безумно счастливой. Ну а мы это подтверждаем и поздравляем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 11.28 в Екатеринбурге, 11.28 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 19-21 тепла.

Любовь нужна всем. Вне зависимости от статуса, ранга, положения, соцдема и т.д. и т.п. Винтаж с Малахитом на Jam FM, а еще всем здоровое питание. Ну, по крайней мере, сегодня, 2 июня, день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Поэтому на ягодки, овощи, окрошечку, ну и т.д. и т.п. В любом случае, тебе приятного аппетита и хорошего настроения. А с меня хорошая музыка, как и всегда, на Jam FM. Зовут Диджей Дэн. Скоро Анна Асти и Дима Билан. Затем Ираклий Лика Стар. А прямо сейчас Любовь и Джон Ньюман на Jam FM.

0: Новинка на Jam FM.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг. Московская, 214А. Как сообщается Россия Индекс Карты? Космонавтов стоит от Минковского переулка до фронтовых бригад, с Высоцкого, 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, с Березовский тракт, трудовая от барьера до Мурзинской, ЕКАТ от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта и от 13-го километра до Высоцкого. Это все ЕКАТ. Постоим на Блюхере от Комсомольской до Сахалинской, в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Восточной от Куйбышева до Декабрист.
3: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102,5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России, предупреждают в пресс-службе МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуги и на несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации, пишет газета.ру. В МВД призывают россиян быть бдительными, не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. С сегодняшнего дня сотрудники ФСБ ограничивают движение в районе аэропорта Кольцово из-за учений. Под ограничение с сегодняшнего утра и до 15.00 четверга 4 июня попали несколько территорий, в том числе на Химаше, на Сибирском, Челябинском, Арамильском трактах, на подъезде к поселку Кольцово, к Сулимовскому торфянику, а также поселок Светлый в Арамильском городском округе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Работы аэропорта учения не касаются. Кольцово работает в штатном режиме, пишет портал 66. О новом ЧП с ребенком сообщают сегодня свердловские СМИ. В Екатеринбурге школьник ради забавы повис на карнизе многоэтажки, едва не упал с высоты 12 этажа. Об этом рассказал порталу «Е1» очевидец. 1 июня компания подростков пробралась на крышу высотки. Один из мальчиков спрыгнул с нее на балкон верхнего этажа, обратно забраться не мог. Несколько минут висел на карнизе, в попытках залезть на крышу содрал себе локти. Друзья не помогали, лишь снимали происходящее на видео. На помощь подростку пришел житель этого дома. Он поднялся на крышу, вытянул мальчика с карниза, затем прогнал всю компанию, пишет Е1. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург главный», близкий к мэрии. Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мирам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Курьезный случай произошел в Швейцарии. Туристка привезла из отпуска в Германии 55 чемоданов и вызвала переполох среди таможенников. 31 мая женщина пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген на собственном фургоне. Сотрудники таможни были вынуждены тщательно проверить каждый чемодан, пропустив через рентгеновский аппарат, сообщает издание Bild, и отмечает, что жители Швейцарии могут беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго. В Екатеринбурге 12.04, в центре города плюс 22 градуса. На сегодня синоптики нам пообещали облачную, переменную, вернее, облачность. Днем возможен небольшой дождь, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 19-21. Тепла.

над собой или же нет. В любом случае побольше причин для улыбок. А если улыбочка есть, значит настроение хорошее. И я именно такого тебе желаю. И легкого вторника, двигаемся дальше. Только что елка на Jam FM, совсем скоро Зиверт, затем Александр Стен. А прямо сейчас с будильником Егор Крид на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Где курс?

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Где пробки?
5: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад Высоцкого, Царакалетти, Комсомол до улицы Егоршинский подход. На этих направлениях оставим более 10 минут, в районе 5. Щербакова от самолета до Павлодарская. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинская. Такая же история на Восточке от Куйбышева до Декабристов. Фармавирская от Книжного переулка до Артинской. Постоим на Фурманово. От Белинского до 8 марта. На Блюхера от Мира до Комсомольской.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Наташа Королева заявила, что специально похудела к своему дню рождения. Недавно певице исполнилось 53 года. Ради празднования своего дня Королева похвасталась тем, что смогла похудеть на 5 килограммов. Она прокомментировала: «Я сделала лучший подарок себе на день рождения – минус 5 кг». С легкостью бабочки вспорхнули в свои 53. Как пишет The Voice, Наталья обратилась за помощью в клинику, где ей выписали специальный препарат для диабетиков. По словам самой артистки, к похудению ее подтолкнул супруг.

0: приносил радость, а в душе цвела настоящая весна. Люблю ее с 14 лет. Хожу на концерты и получаю удовольствие от яркой, красивой и настоящей. Минус 5 кг – это только начало. С днем рождения! Это отличный результат. А похудение весьма актуально к лету. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». С бортом плюс 22 градуса. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Днем возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 19-21 тепла.
1: Реклама.
3: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Диск-проект Максим Фадеева «Монокини» тикает на Jam FM. У нас уже натикала половина первого с копейками. Ну и продолжается все тикать, все движется. Не стоим на месте, двигаемся по вторнику. Ну а я движение наше продолжаю приправлять хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Джиган и Юлия Савичев, затем Феликс Йен и София Элис Бэкстер. Ну а прямо сейчас сильно так Ася на Jam FM.

0: больше нечем.
1: Джем ФМ. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
3: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг. Московская, 214А. 4 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от Мельковской переулка до фронтовых бригад. Здесь оставим более 20 минут. Высоцкого, 40-летий Комсомол до улицы Егоршинский подход. Здесь 15 минут. Ну и в районе 5-7 минут. Это Московская, это Безной, да, Волгоградская, Донбасская, Беби, от Никольского переулка до Таватуйская. Фронтовых бригад стоит от Электриков до Космонавтов, Роза Люксембург от Малышева до Карла Маркса, Армавирская от Книжного переулка до Артинской.
3: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. ФСБ России вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны российских чиновников. Это была многоуровневая операция, которая предполагает координацию нескольких государств, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, пишет агентство ТАСС. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Дети до 16 не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Подростки до 18 лет по закону не могут находиться одни в барах, ночных клубах и похожих заведениях, говорится на сайте мэрии. Акция продлится до 15 ноября, пишет «Новый день». Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время летних каникул. Особое внимание будут уделять местам массового отдыха, скоплению людей и развлечения детей. Родные туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового уголовного дела по факту гибели туристов в 1959 году. Об этом заявил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова, Татьяны Перминовой, а также нескольких других родных погибших туристов, пишет агентство ТАСС. Родственники отмечают, в частности, что при вскрытии тел результаты химических экспертиз, а также гистологии не были приложены, то есть они не были проведены, отметил адвокат. Кроме того, родные погибших будут добиваться того, чтобы телеканалы перестали показывать передачи с различными версиями, произошедшей на перевале трагедии, отмечает агентство. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Большинство призналось в том, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит и на последние деньги, чтобы продемонстрировать успех. Таковых почти 25%, показал опрос маркетплейса Выберу.ру. На втором месте чрезмерная экономия, постоянный поиск скидок и отказ от отдыха. Так ответил 21% опрошенных. 18% участников опроса вызывает раздражение привычкам жить одним днем. 41% опрошенных россиян периодически раздражаются сами на себя, в том числе из-за эмоциональных покупок и трат денег ради снятия стресса. После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы, а также в Невьянском районе, сообщают подписчики группы «Дары лесов Урала», «Грибы Екатеринбурга и области» в сети ВКонтакте. Опытные грибники ожидают, что примерно с 11 июня пойдут подосиновики, подберезовики и белые грибы. Единичные экземпляры уже встречаются в Свердловских лесах, пишет Ядин. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». С бортом солнечное плюс 22. На завтра, среду, 3 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 14.20 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Можно и без него. Без океана было бы желание. Мари Краймбрери, если устал со своим рецептом на Jam FM, у меня один на всех универсальный. Хорошая музыка. Пусть у тебя все получается, легкого вторника, ну и хорошего настроя. Зовут диджей Дэн, скоро отпетые мошенники, затем Ханна, ну а прямо сейчас австрийский дуэт клан Карасел на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 4 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковской переулка до фронтовых бригад Высоцкого, 40-летий Комсомол, до улицы Егоршинский подход. На этих направлениях оставим около 20 минут, больше всего по времени. В районе 10 это от Рубинной от Учителей до Космонавтов, Восточка от Куйбышева до Декабристов. Ну и 5 минут Шевская от Тепличной до Космонавтов, Армавирская от Книжного переулка до Артинская, потерпим на Московской от Хомяков до Ленина, на Щербакова от Лыжников до Павлодарской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: Любовь, любовью, а свежие истории, точное предписание. Через минутку с небольшим. Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: А, я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
8: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
9: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
8: Превращай жаркий день в день яркий. Джамейка. Уже в магазинах города.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет. Александр Петров исполнил детскую мечту. Вместе с красавицей-женой актер посетил масштабное событие из мира футбола – финал Лиги чемпионов. Супруги своими глазами увидели решающий матч турнира. В своем личном блоге Александр поделился яркими фотокарточками. Он испытал невероятный спектр эмоций. Актер прокомментировал. «Впечатлений очень много, как и контента. Не вместить все в один пост. Но все же я попытаюсь. Крутой финал. Мечты детства побывать на таком финале сбываются». Как пишет суперфинал Лиги чемпионов завершился победой Пари Сен-Жермен. Основное дополнительное время матча с лондонским Арсеналом закончилось со счетом 1-1. А судьба трофея решилась в серии пенальти. Отмечу, что Александр Петров познакомился с супругой Викторией совершенно случайным образом на улице. Пара воспитывает маленького сына. Мечты сбываются. И это круто. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.34 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. На завтра, среду, 3 июня, синоптики нам пообещали перемену облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлениях от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 14.20, выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Позитивчик от тебя подъехал. Свою любимую жену Яну с днем рождения, краткосодержательно, муж, я так понимаю, вышел на связь, делал логические выводы, но от нас, Яна, принимая поздравления. На огромнейший, не просто огромнейший привет своим коллегам Оле, Кате, Свете. Вам удачного денька, Натали желает. Тебе тоже, Натали. С днем рождения мужа Андрейку. Здоровья, счастья, любимый мой человек. Вот они самые важные слова. Елена прислала это послание. Здорово, что вы ходите на связь. В любом случае, вашим дорогулькам, зайчикам, пушистикам очень-очень приятно. И много времени это не занимает. Делай то же самое. Отзовись, порадуй на JamFM. Я в твоем распоряжении. Макс, ВК можешь писать. Можешь на сайте оставлять весь свой позитив. И на сайте тоже все звучит. Еще раз всех именинников, у кого сегодня 2 июня. С днем варенья.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Как сообщается РС Яндекс.Карты, по-прежнему космонавтов стоит от Пеньковского переулка до фронтовых бригад «Восточка», от Первомайска до декабристов, космонавтов от индустрии до бакинских комиссаров турбины, от учителей до космонавтов, постоим на Шевской, тепличной до космонавтов. Сложно также на Армавирск, от Нижнего переулка до Артинская, Щербакова стоит от Лыжников до Павлодарская, Кольцовский тракт от Яблоневой до Просторной.
1: Реклама.

0: Партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
2: Новости на Jam.FM.
3: Добрый день. Евросоюз может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет сегодня издание «Политико». Текущий механизм потолка цен на российскую нефть должен истечь этим летом. Без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. Поэтому Евросоюз хочет предотвратить это, заморозив цену на текущем уровне. Как отмечает издание, решение лишит Москву доходов от роста цен на нефть. Но полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки. В конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа начала готовить новый 21-й пакет антироссийских санкций, но не раскрыла его содержание. В Свердловской области за сутки произошло 100 ДТП, пострадали 6 человек. Как отметили в ГАИ региона, анализ аварийности показывает, что водители продолжают допускать грубые нарушения при взаимодействии с байкерами. Так, в Верхней Пышме при выезде со второстепенной на главную автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту. В Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом «Харлей». Зачастую аварии происходят из-за того, что водители отвлекаются от управления, наезжают на настоящий транспорт и другие препятствия, отмечают в ГАИ, пишет «Комсомольская правда». От нападения клещей в Свердловской области с начала сезона пострадали уже 12 тысяч человек. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году, в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 43 человека. С диагнозом клещевой боррелиоз 76, сообщили в Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7500 клещей. Больше всего переносчиков лайм-боррелиоза, почти 46% от всех исследованных проб, отмечает «Комсомольская правда». Сильная вспышка предпоследнего класса мощности М произошла сегодня утром на Солнце. Об этом агентство ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка была зафиксирована в 7:45 по московскому времени, продолжалась 5 минут. Ранее большая активная область вышла с обратной стороны Солнца, при этом в ней полностью отсутствовала энергия, и эксперты пока не нашли объяснения этому явлению, отмечает агентство. В середине июня на Солнце могут еще возникать вспышки, но ученые ожидают, что постепенно солнечная активность снизится до минимальных значений к 2030 году. Выбирая джинсы, стоит обращать внимание на их заднюю часть, советуют стилист из Канады, основательница известной компании Рената Фарбман. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте. Специалист советует покупать джинсы с V-образной кокеткой, которая способна улучшить внешний вид сзади. Чем угол треугольника кокетки острее, тем более подчеркнутыми и приподнятыми будут ягодицы, пояснила специалист, цитирует ее Лента.ру. Она советует вовсе не покупать джинсы без кокетки. Они визуально делают ягодицы плоскими и портят силуэт. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
1: 14.02 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 22. На завтра, среду 3 июня, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду ночью до плюс 10, завтра днем 14.20, выше нуля.

А я и так знаю, что ты здесь. Со мной точное количество не подскажу, но тем не менее. Всем респект, уважуха. Кто здесь на 102.5, продолжай в том же духе. Не подведу, не подкачаю в плане хорошей музыки. Меня зовут Диджей Дэн, ну, конечно, отличного вторника. На подходе Артур Пирожков и Хабиб, затем Риана. А прямо сейчас прицельно стреляет Файста Фэмили на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
3: 16+. АО ГК «Руда». УКРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой.
5: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радости, счастье, они тоже реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 14.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33. 3 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Брюкер от Мира Драевского. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Постоим на Стрелочников от производственного переулка до Черепанова. Также на Кольцовском тракте от Яблоневой до Просторной. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Амундсена от Бардина до Объездной.
5: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: И снова музыка прямо сейчас.
14: 102.5 Jam FM.
0: Новинка на Jam FM.
15: By India. Хчо и мод. Шаде.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Антоний Долмацкий живет за счет девушки. Сын Децла активно продвигает свою музыкальную карьеру. Он также умело совмещает дела с личной жизнью. Так недавно артист признался, что уже 4 года живет за счет своей девушки Дианы. Избранница старше его на 5 лет и работает в сфере создания контента. Антоний признался, что любимые обожают его баловать подарками. А все потому, что безумно любит молодого артиста. Он прокомментировал ситуацию так. «Когда у меня есть деньги, конечно, я стараюсь закрывать все, что я могу. Но, к сожалению, я сын музыканта и модели. Поэтому, извините, она, наверное, единственная, кто работает». В сети к такому заявлению отнеслись скептически. Многие считают, что молодой человек обленился и не хочет брать на себя ответственность. В комментариях написали: «Удобно он, конечно, устроился. Да, как же она это терпит? А главное, зачем? Бедная девчонка. Хотя, похоже, не такая бедная. Когда-нибудь она опомнится. Но, как мы видим, Диану все устраивает». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». С бортом плюс 22 градуса. На завтра, среда 3 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 тепла.
0: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И еще немного твоего позитивчика. Яночка, с днем рождения тебя, Лены, поздравляю. Так, кто еще не поздравил Яночку, вы пишите, я в вашем распоряжении. Лена, всем позитивного дня. Желает классно, кратко, содержательно. И тебе тоже, Лена. Всем, всем позитивного вторника, хорошего, классного, чтобы там с погодой у нас не происходило. Ну и если есть желание, выходите на связь, отзовись, порадуй на Jam FM в течение всего дня.

0: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 31.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг, Московская 214А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Мира до Раевского, Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад. Также постоим на Кольцовском тракте от Яблоневой до Просторной, в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Много машин на Шевской, Тепличной до Космонавтов, Малышева стоит от Мира до Комсомольской, Трудовая от Березовского, тракта до Мурзинской и Московская от Скамякова до Ленина.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.
9: Я

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку, сообщает пресс-служба мэрии. Запрещающие знаки, а также таблички «Работает эвакуатор» появятся в центре города, на Мамино-Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Визе, на Викулова, от Ночдива Васильева до Металлургов. На нескольких перекрестках в Екатеринбурге запретят левый поворот и разворот. На Ленина – Гагарина со стороны Первомайской, на Серафима Дерябиной – Шаумяна со стороны Бардина, на развязке Краснолесье – Амундсена со стороны Чкалова, пишет «Коммерсант». На Свердловскую область надвигаются дожди, пишет Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Осадки усилятся. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем в Екатеринбурге. В остальные дни от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Фабрика звезд может вернуться на Первый канал, сообщает телеграм-канал продюсера ТБГ. Как пишет газета.ру, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. Но официального анонса от Первого канала не поступало. Напомню, «Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале в 2002-2007 годах, затем в 2011-2012. Среди выпускников проекта такие известные исполнители, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнека, Тимати. В марте 2024 года вышел проект «Новая фабрика звезд», напоминает газета.ру. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом пасмурное, плюс 21. На завтра, среду, 3 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 20.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы, а за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

не совсем актуальное состояние для текущего времени, для рабочего. А вот вечером, когда уже все сделано, план выполнен, можно поехало, поплыло, расслабиться, ну и так далее и тому подобное. А на Астина Джем ФМ бодрости, сил, терпения и хорошего настроения. В рифму заговорил. Но с меня хорошая музыка, зовут Диджей Дэн. Скоро вирус, затем добро, а прямо сейчас Алиф Арбен на Джем ФМ.

0: хорошего настроения, Екатеринбург.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 15-18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты снова 4 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад, здесь оставим около 30 минут. В районе 8 Турбина от учителей до космонавтов, фронтовых бригад от электриков до космонавтов, также Белинского от Куйбышева до Малышева. Ну и 5 минут это Рижский переулок от Московской до 8 марта, Армавирская от Книжного переулка до Артинской, Серафим Дерябина стоит от Обездной до Бардина, космонавтов от Победы до Машиностроителей.
4: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Jam FM.
9: Я просто

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Десятилетний судебный спор между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом скоро закончится. Десятилетняя борьба за опеку над детьми между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом близится к кульминации. Через несколько недель Вивьен и Нокс Джоли Питт достигнут совершеннолетия. Это фактически поставит точку в многолетнем судебном споре об опеке над всеми их детьми. Звезды Голливуда ведут судебное разбирательство сентября 2016 года. Тогда Джоли подала на развод спустя 2 года брака, обвинив актера фильма «Однажды в Голливуде» в жестоком обращении. На протяжении многих лет бывшие супруги боролись за опеку над 6 детьми – Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами. После своего дня рождения Вивьен и Нокс больше не будут попадать под действие соглашения об опеке, которое предоставляло Питту право на встречи с несовершеннолетними детьми. По данным инсайдеров, сейчас у Питта очень ограниченные отношения с ребятами. Многие из них больше не носят его фамилию, в том числе Мэддокс, который на этой неделе официально подал документы на отказ от фамилии Питт. Но наконец-то многолетний спор завершится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15.29 на наших студийных, в центре Екатеринбурга пасмурно, периодически сверху капает и плюс 21. На завтра, среду, 3 июня, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14.20, выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И еще приветики и поздравления нарисовались. Ну, во-первых, огромный привет нам, Jam FM, и пламенный привет своему дорогому мужу Ивану Бобылеву. А вместе с ним... С днем рождения тебя! Желаю всегда быть на волне успеха, уверенно идти к своим целям, оставаться таким же замечательным, сильным и надежным мужчиной. Пусть все задуманное сбывается легко. Это от любящей жены второй половинки, от Танечки прилетело. Самые важные искренние слова от родного человека. И поставьте, пожалуйста, песню. Песни мы не ставим. Увы и ах. А вот привет и поздравления. Это, пожалуйста, в неограниченном количестве. Ну, Танечка, за привет, за поздравления. Спасибо для тебя, для Ивана-именинника и для всех, кто здесь на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от завокзальной до фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Постоим также на Бебеля Донбасской, от пехотинцев до Суворовского переулка Ленина, стоит от Восточки до Карла Либкнехта, Турбинной, от учителей до космонавтов. Тормознем на Токаре, от Кирова до Карауля, на Армавирской, от Нижнего переулка до Артинской. Задержаться также придется на Малышево, от Мира до Комсомольска, на космонавтов, от Победы до машиностроителей.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102,5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam-FM.
2: Добрый день. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку, сообщает пресс-служба мэрии. Запрещающие знаки, а также таблички «Работает эвакуатор» появятся в центре города, на Мамино-Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Визе, на Викулова, от Начдива Васильева до Металлургов. На нескольких перекрестках в Екатеринбурге запретят левый поворот и разворот. На Ленина Гагарина со стороны Первомайской, на Серафима Дерябина и Шаумяна со стороны Бардина, на развязке Краснолесье Амундсена со стороны Чкалова, пишет «Коммерсант». На Свердловскую область надвигаются дожди, пишет Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана, осадки усилятся. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем в Екатеринбурге. В остальные дни от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Фабрика звезд может вернуться на Первый канал, сообщает телеграм-канал продюсер от БГ. Как пишет газета РУ, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. Но официального анонса от Первого канала не поступало. Напомню, Фабрика звезд – это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале в 2002-2007 годах, затем в 2011-2012. Среди выпускников проекта такие известные исполнители, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнека, Тимати. В марте 2024 года вышел проект «Новая фабрика звезд», напоминает газета «РУ». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация. Прогноз погоды на Jam-FM.
0: 16.04 в Екатеринбурге. Ну что, случилось обещанное. Дождь, пасмурно. И в центре города плюс 13. На завтра, среда 3 июня. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10. Завтра днем до плюс 20.

Кто ищет, тот всегда найдет свою любовь. Ну, по крайней мере, так должно быть. В контексте хэппи-энда. Сергей Лазарев с компасами на Jam FM, так же, как и любой рабочий день, логично, завершается. И день сегодняшний тоже не исключение. И, в общем-то, с этим связана тема вечернего шоу. О чем твои мысли под конец рабочего дня? Но, наконец-то! Конечно, у всех мысли разные. Вот с ими предлагаем тебе поделиться. Ну, а вечернее шоу в 17.00, Джем без правил, уже в следующем часе. Все это, твои мысли под конец рабочего дня будут обсуждать и дарить, конечно, подарки Миш Киселев и Яна Ефимова. Можешь оставлять уже все свои мысли в Максим, плюс 7932020125, там же найдешь наш канал и ВК, наша официальная группа. Пожалуйста, там пост в комментах оставляй, как всегда, автор лучшего сообщения. Ребят подарят подарок. Итак, о чем твои мысли под конец рабочего дня? Ну, а меня зовут Диджей Дэн. Всем наискорейшего завершения рабочего вторника и хорошего начала вечера. Скоро Бахти Туркен, затем Сара Коннор, а прямо сейчас Нюша на Jam FM составит компанию.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905
0: 235-0905
3: Jam FM.
1: Где пробки?
4: 16 минут 5 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от Завокзальной до Фронтовых бригад. Кольцовский тракт от 4 километра до Просторная Турбинная. От Учителей до Космонавтов. Потерпим на Новгородцево, 40-летие Комсомола до Обездной. На Завокзале Армавирская от остановки Хладокомбинат до Артинской. Малышева стоит от Мира до Комсомольской. Такая же история на Крауле. От Заводской до Репина. Много машин на Щербакова. От Лыжников до Павлодарск.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Люся Чеботина отказалась раскрывать имя возлюбленного. Артистка после выступления в Кремлевском дворце оказалась в центре внимания. Певица буквально светилась, из-за чего ее засыпали вопросами о причинах перемен. Сама Чеботина призналась, что ее преображение заметил даже маэстро Игорь Крутой. Она поделилась. «Мне даже Игорь Яковлевич сказал, что я засветилась. Все говорят, ты как-то изменилась, что-то не то. Ты стала какая-то другая». Поклонники и медиа сразу заподозрили, что в жизни артистки появился мужчина. Однако раскрывая тайну, Люся не спешит. Она заявила, что твердо решила не выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Но когда журналисты поинтересовались, сообщит ли она о свадьбе, Чеботина выдала интригующую фразу. Цитирую. «Ничего не расскажу. А может, уже?» Кстати, своего избранника Люся познакомила с Филиппом Киркоровым. Поп-король уже благословил эту пару. Ну а мы все-таки будем надеяться, что тайна раскроется. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Идет дождь, пасмурный, в центре города плюс 13. На завтра, среду 3 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14.20 тепла.
1: Реклама.
4: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
5: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
4: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
5: Звоните 385-301.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.

поспать, это хорошо, ничего здесь такого нет. Главное не возвращаться на работу, ну, чтобы не терять время в конце рабочего дня. В принципе, с этим связана тема вечернего шоу «Джем без правил». О чем твои мысли под занавес рабочего дня? Может быть, сейчас, может быть, вообще, в принципе, у тебя какая-то классические какие-то мысли постоянно есть в конце каждого рабочего дня. В общем, все свои мысли, либо одной, можешь поделиться. Писать в Максе, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, в группе Джим ФМ ВКонтакте, там пост, в комментах все оставляй. Не просто так, а об этом тебя прошу, просим. Потому как Миш Киселев и Яна Ефимова, автору лучшего сообщения, подарят подарок, либо подарки. Все это, еще раз напомню, в контексте вечернего шоу «Джем без правил» в 17.00 здесь на Джим ФМ. Итак, о чем твои мысли в конце рабочего дня? Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Я продолжаю снабжать пока хорошей музыкой. Скоро звонки, затем Сабрина Карпентер, американская исполнительница. Ну а прямо сейчас солидарен на все 100% и взять это как аксиому на вооружение. Счастье есть. Филатов, Кэрос и Диджей Грув на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Мотор». Субару, центр Екатеринбург-Юг. Московская, 214А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты? Кольцовский тракт стоит от 4 километра до Просторной. Космонавтов от завокзальной до фронтовых бригад. Завокзальная Армавирская от остановки Халат до комбинат до Артинской. Потерпим на турбины от учителей до космонавтов. Блюхера стоит от Мира до Раевского. Новгородцевая от 40-летия Комсомола до Объездной. Много машин на Малышева от Мира до Комсомольской. На Щерса от машины до 8 марта.
3: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Еще немного позитива, ну и можно сказать, лучше поздно, чем никогда. Вчера это вечером, по всей видимости, прилетело. Но все обязательно я зачитываю. С днем рождения свою маму Лолу Абидову. Это Димы от сына прилетел. Ну тогда с наступившим. Надеюсь, хорошо провели время. Елена Шерстобитова. С днем защиты детей, своих любимых. Диму, Макса, Ирину с Мишей и Лизоньку. Люблю бесконечно и навсегда. Будьте счастливы, детки мои. Присоединяемся к этим искренним словам. Вообще не поздно, никогда. Для позитива, для искренности, для ваших красивых слов. Поэтому выходите на связь. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Евросоюз не планирует включать в очередной 21-й пакет антироссийских санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов ЕС. Евросоюз обсуждает возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на российскую нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов, сообщает ТАСС. В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело о пожаре, в котором погибли четверо детей. Фигурантом стал 51-летний мужчина. В июле прошлого года он уехал в отпуск и попросил пожить в своем доме в СНТ «Рассвет» в Горном Щите свою дочь. 25 июля женщина приехала на дачу с детьми 6 лет и 3 месяцев, пригласила подругу, которая привезла с собой 6-летнего сына и 16-летнюю дочь, а также 17-летнего друга дочери. Во дворе висела световая гирлянда без необходимой защиты от пожара. Ночью в гирлянде из-за дождя возникло короткое замыкание. Начался пожар, погибли оба ребенка дочери хозяина, ее подруга и 17-летний друг семьи. 6-летний сын подруги скончался в больнице от ожогов. Владельцу дома грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Новый день». Сразу на нескольких перекрестках Екатеринбурга запретят поворачивать налево и разворачиваться. Так мэрия решила разгрузить движение на важных улицах. Еще это поможет избежать множества аварийных ситуаций, поясняют в горадминистрации. Также в мэрии сообщили, что остановка и парковка автомобилей на участке улицы Мамина-Сибиряка от Малышева до Энгельса и Навикулова от Начдива-Васильева до Металлургов будет запрещена. О том, где именно введут ограничения во втором квартале этого года, подробно пишут портал Е1. Семьи участников группы Дятлова хотят запретить телевидению спекулировать на этой теме. Адвокат Евгений Черноусов сообщил РИА Новости, что к нему обратилась сестра Дятлова. Она добивается нового расследования для установления истины. А телеканалы распространяют различные версии без официального расследования. Это недопустимо, сказал адвокат. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова погибла в 1959 году во время похода по Северному Уралу. Причины трагедии до сих пор остаются загадкой. Существует множество версий от несчастного случая до вмешательства сверхъестественных сил. В сети вышел трейлер новой отечественной киносказки «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана». В центре сюжета прагматичный Ерема, который случайно попадает в волшебное 39-е царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев, известные по фильму «Слово пацана», а также другие актеры. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 выше нуля.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Джем без правил.
6: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
0: Реклама.
7: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
0: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
0: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 9 минут, за окном плюс 13, и знаете, легкая влажность обитает у нас в воздухе, ну ничего страшного, как говорил кот Леопольд, и неприятность эту мы переживем, и тем более вместе с нами сегодня два прекрасных человека, вместе с вами в наушниках, в колонках. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Но, кстати, я сегодня попала под дождик, и вообще ничего, это не легкая влажность была, я пришла с мокрыми ботинками на работу.
2: А я в какой-то момент понял, что, знаете, погода дает о себе знать, и переждал.
3: Переждал?
2: Да. Ну, у меня была возможность переждать.
3: Но мне-то видишь... не было. Я бежала под зонтик.
2: На радиокрыльях. Ну, так а ты лужи-то обходи.
3: Прилетела на работу. Ну, я обходила аккуратненько, но все равно попала под дождик. Все равно я промокла.
2: Если вы брали с собой сапоги резиновые, самое время их достать. Ладно, что мы будем с вами сегодня обсуждать? Тема, которая объединяет и дает вам возможность выиграть что-то, ну, очень вкусное.
3: Тема у нас сегодня звучит так. О чем твои мысли под конец рабочего дня? Вот, Миш, у тебя о чем?
2: Слушайте, я тут просто у меня автомобиль в ремонте 2 дня, и у меня каждый день наполнен приключениями эти 2 дня, с учетом того, что я достаточно отдаленно живу от Екатеринбурга, и вот эти мои разные трансферные пути меня водят по разным интересным дорожкам. Я в конце рабочего дня думаю о том, чтобы просто отвезите меня домой. Просто отвезите домой меня. Вот у меня такая
3: телепортироваться
2: мысль.
3: Сразу хочется.
2: Можно,
3: домой?
2: Пожалуйста, домой. Да, полежать. Ну, а полежать я могу только дома, поэтому...
3: У нас тут диванчики есть в студии, пожалуйста, лежи, отдыхай.
2: Ну, здесь
3: отдыхай.
2: Я не могу. Ну, нет, тут нельзя миксовать работу, понимаете, с желанием вот как-то уже провести вечер в более горизонтальном положении.
3: А я вообще задумываюсь, закрыла ли я окна, уходя из дома, уходя из квартиры, потому
2: как это связано с под конец рабочего дня?
3: А вдруг там, ну, под конец рабочего дня, я думаю, что я приду, а там лужа. И что мне потом делать?
2: Не, ну вообще конструктив дома подразумевает, что когда ты открываешь, ну ты как его, насквозь прям, на 90 градусов открыла?
3: Да.
2: А ты прям такая любишь, когда порция
3: когда вот
2: воздуха...
3: Когда так на полную.
2: Понял. Ну, это, знаете, да, это как будто ты...
3: Вот я и не помню, открыла я их или все-таки закрывала перед выходом. А вообще хочется, конечно, прийти домой, включить какой-нибудь классный фильм, что-нибудь вкусненькое, возможно, заказать или самой приготовить и просто отдохнуть.
2: Ну вот, видите, у человека есть определенная концепция этой жизни. У меня под вечер сейчас еще один план. Это как добраться домой. Вот я стою и под конец рабочего дня...
3: Что же тебя ждет на пути к этому?
2: В течение дня я такой, живем сиюминутно. А теперь, знаете, уже интересно, как добраться до дома. Ладно, вопрос, о чем твои мысли под конец рабочего дня? Ты можешь оставить нам комментарий, например, в канале в Максе. Он так и называется. Радио Джем ФМ Екатеринбург. Открывай, смотри, пиши свои комментарии. Ну или в официальной группе во ВКонтакте. Джем ФМ Екатеринбург. Там тоже у нас есть пост. Заходи туда, оставляй свои комментарии. И за это ты получаешь подарок.
3: Победителю достанется, ну, очень вкусный, аппетитный приз. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
2: Так же, как и One Republic говорит о том, что «Give me something, дай мне что-нибудь, вот, например, пиццу». Но нет, ребята, все самое вкусное только для вас.

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: В Екатеринбурге снова пробежимся. Как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложно на космонавтов, от челюскинцев до фронтовых бригад. Малышева стоит от Мира до Комсомольской. Новгородцевая от Сорокалетия, Комсомола до Обездной. Кольцовский тракт от 4 километра до Просторной. Тормознем на Турбины. От Учителей до космонавтов. Также на Блюхер от Мира до Раевского. Донбасская Бебеля стоят от Никольского переулка до Таватуйской. Восточка от Малышева до Декабристов. Армавирская от Книжного переулка до Артинской.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102,5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут. Вы знаете, мы посмотрели в окно, и сразу же солнышко. Засветило солнышко. Естественно, она нам сегодня решила улыбнуться не только в 6 утра, когда мы все-таки проснулись, потянулись и поехали, а уже как-то ближе даже к вечеру. Ладно, давайте обсуждать ваши комментарии.
3: Напомню, что тема нашего сегодняшнего вечера — о чем твои мысли под конец рабочего дня?
2: Нам говорит вот Юля, добраться до дома и, знаете, заняться очередной домашней заготовкой.
3: Так, вот заготовкой. Пожалуйста. Интересно, что она там готовит?
2: Ну, Юля, огурцы, нам... может.
3: Думаешь, уже?
2: Помидоры, может. Ну, домашней заготовкой. Ну, да, а что, наверное, значит, дома? Может быть, она танец какой-то репетирует?
3: Ну, кстати, да. Юля, опять ты же уточняй. Если что, фоточки тоже присылай.
2: Да, расскажи.
3: Екатерина
2: нам
3: пишет: успеть прибраться дома и что-то вкусное тоже приготовить, то, что будет на ужин, обсуждаем всем коллективом на работе. Интересно.
2: Нормально. Ну, а как под конец рабочего дня, естественно, что?
3: А может, кто-то накинет идеи хорошие?
2: Например, краба? Не дать, а съесть?
3: Мне недавно предложили попробовать дома приготовить курочку с ананасами.
2: Так, и что здесь?
3: А я вот как-то не очень люблю вот готовить? Такие вот сочетания. Ну, такие, для меня это странно.
2: В плане сладкое с соленым?
3: Ну, нет, ну, ананас же у нас, ну да.
2: Не растет? Где я его возьму? Извините, я вот...
3: В магазине возьму. Просто странно, пиццу с ананасами тоже не понимаю.
2: Может быть, пожалуйста. Я просто ем вот такую курицу с ананасом, мне нравится, да. То есть там ананас же сам по себе, он не сладкий, ну, прямо не приторно сладкий, а легкий. Да, и он дает определенную вот эту какую-то красивую вкусовую нотку. Юлия нам говорит: приехать домой, наконец-то высадить цветы в саду, если, конечно, позволит погода. Но здесь в целом да. Но опять же, Юль, у тебя есть цель, иди к ней. Ты воин, ты просто твой путь, понимаешь? Цветы сами себя не высадят, и, знаешь, хочется выходить из дома и уже видеть красоту.
3: Мне очень нравится сообщение, которое отправил нам Сергей. Он пишет: повторить вчерашний ужин в компании Михаила Киселева.
2: Это что такое?
3: Это реальное сообщение. Мы только такие читаем. Какой-то вот Сергей написал, что хочет поужинать в твоей компании.
2: Если честно, я тоже сейчас, знаете, достаточно в неловкой ситуации, потому что мне бы хотел... Мы сейчас проведем расследование и поймем, что это за Сергей. Ладно.
3: Почему с Михаилом? Почему не со мной? Я не
2: понимаю.
3: Опять
2: же, кстати, я вообще об этом не подумал. Ну, может быть, мы как бы по мужской как бы вот теме двигаемся. Да, футбол, например, опять же, правильно? Может быть, на руках поборем. Ну, это я так накидываю несколько вариантов. Ладно, Павел нам говорит: в голове две мысли. Первая: почему сегодня не пятница? И почему я опять ничего не выиграл на Джем? И там такое, знаете, многоточие. И я подумал, что он говорит на Джем FM.
3: Крик вот, души, да, у человека.
2: Да, у него есть такое. Ну, а что поделать, знаете, какая-то такая у нас подарочная рулетка. Тут кому повезет.
3: Яночка тоже пишет: мысли о том, когда же закончатся эти пробки. Поскорее хочется добраться домой к своим близким.
2: Не, понимаю. Ну пробки объективно заканчиваются с 5 до 7.
3: Да.
2: Да,
3: мы немножко вот, подождать.
2: Мы сглаживаем ваше вот это пробочное состояние. Понимаете, делаем их чуточку как бы мягче, быстрее.
3: Веселее.
2: Веселее, безусловно. Я на Яну посмотрел, сразу только это слово в голове приходит. Но мы ждем твои комментарии, благодаря которым ты сегодня получаешь заветный вкусный подарок.
3: Победителю достанется приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Так что обязательно пиши нам сообщение.
2: Ну а прямо по курсу у нас легкая музыкальная аэробика от Артика и Асти. Это модный поп. Посмотрим, насколько...

0: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Джем без правил.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем FM.
3: Джем без правил.
4: 17:31. Пришло время для свежих историй.
5: Это свежие и милые истории сегодня, потому что Сергей Лазарев исполнил заветную мечту пенсионерки-блогера.
4: Да, да.
5: В общем, певец откликнулся на просьбу Валентины из города Самара. Женщина не смогла позволить себе билет на его концерт, якобы из-за высокой стоимости.
4: Она же там рассказывала о том, что она хотела сначала, в пятницу, а уже не было билетов. Mm-hmm. А вот как бы на второй концерт, те, которые остались, да, там уже что-то по денежке не очень хорошо. Ну, для нее, в смысле, по крайней мере.
5: Да, конечно, пенсионерка. Да, и да. Она записала это все на видео, все вот эти вот разговоры, и оно быстро разлетелось по социальным сетям. И Лазарев, конечно, увидел это видео, решил лично пригласить Валентину на свое выступление и сказал, что обеспечит ей непременно места. Певец выполнил обещание, и после концерта Лазарев встретился с преданной поклонницей за кулисами и лично выразил восхищение. Подарил ей автограф и, конечно, фотографию на память.
4: Здесь хочется сказать, вы что творите? Сергей, вы что творите? Тут только со школы мы не отошли, значит, как
5: да,
4: он
5: кстати,
4: молодец тут такой.
5: На последний звонок же он там.
4: Да, я только с хорошей, естественно, интонацией это говорю, о том, что мы только, знаете ли, недели, наверное, даже не прошло, все такие, как круто, что ты приехал, что ты сделал, а это один и тот же
5: Я вообще
4: город.
5: Этим восхищаюсь. Представляешь, сколько
4: Лазарев,
5: у него...
4: в смысле?
5: Да,
4: вообще этим Лазарем восхищаюсь так-то.
5: Сколько у него дел, сколько
4: денег?
5: Денег тоже. Дел, денег, и он находит до время прилететь, там, ребят поздравить с последним звонком, вот женщину тоже
4: попросил. Тут давай ты тоже уху не накидывай.
5: Что?
4: У него же два концерта было в этом городе. То есть не то, что он специально прилетел, к ним...
5: Но то, что увидел,
4: да. То, что увидел, здесь, конечно, огромное, мне кажется, спасибо, во-первых, команде его, которая этим занимается. Потому что объективно у человека невероятная как бы занятость, и здесь ему нужны люди, которые будут, говорить о таких вещах, которые действительно получают. Но я думаю, главный секрет того, что это все исполняется, это искренность.
5: Искренность.
4: Честность, да.
5: Его любовь к своим слушателям.
4: Посмотрите вот это видео, она записала, так круто вообще. Мне в какой-то, я когда смотрел именно ее обращение, я такой, сейчас сам ей куплю.
5: Трогательно очень.
4: Просто она такая, не хватило денег, что теперь? Вы, ребята, снимайте побольше, я буду смотреть. Круто, честно просто было.
5: Эмпаты, как ваше сердечко, кто видел этот видеоролик? Я, правда, немножко прослезилась.
4: Вот, я тебе говорю, в какой-то момент уже, хочешь сам ей деньги отправить, чтобы она за всех...
5: Ты же сходила уже.
4: Да.

0: Ну а теперь хочется, чтобы погода тоже, знаете, где-то обитала рядом с нашим сердцем, чтобы было тепло и грело нас. Ну а так это или нет, узнаем прямо сейчас.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 выше нуля.
1: Jam.fm. 102.5. Jam.fm. Jam без правил. Для слушателей старше 12 лет. Вечернее шоу на Jam.fm. Jam без правил.
0: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3», новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джемейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джемейка» уже в магазинах города.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута в центре города, у нас плюс 14 градусов, знаете, сегодня еще, ну вернее уже не капает с неба дождик, поэтому позитив где-то на горизонте.
3: Ну еще не вечер, я немножко внесу такую нотку пессимистического чего-то.
2: Принимаем тебя такой, какая ты есть. А теперь давайте читать ваши комментарии и ответы на интересующий нас вопрос.
3: О чем твои мысли под конец рабочего дня? У нас есть сообщение, и вот Лена пишет: «Здравствуйте, у меня мысли, как у большинства мамочек, так как двое детей, надо развести детей всех по секциям, заехать к маме помочь, ну и успеть вечером приготовить ужин с любимым человеком».
2: А вот нам Дарья говорит: «Мысли, как конец, уже конец, мной что как в Sims играли, какая-то перемотка в данном случае случилась». Да, бывает такое, я иногда оборачиваюсь на день, который прошел, понимаю то, что как-то все достаточно быстро пролетело.
3: Да. Галина пишет: если у кого-то рабочий день, а ты счастливый, то я, она пишет, точнее, не поняла. Вот она пишет, что я счастливый человек, у меня отпуск, и вечером шашлыки у нее будут, и никаких больше забот до следующего понедельника. Все, теперь поняла.
2: Александр нам говорит: приехать домой и бахнуть холодного кваса. Ну, я думаю, про что еще, правильно?
3: Наверное, про квас. 100%
2: вообще, 100% говорит. Да, выбираем любую, какую есть. Есть еще у нас?
3: У нас, да, есть сообщение. Сейчас буквально зайду в мессенджер ВК. Там тоже нам можно писать. И вот, например, сейчас скажу. Сообщение пишет нам Вадим. У нас, к сожалению, на конец рабочего дня... у нас не конец рабочего дня, а середина вахты. Но мысль одна в голове. Скорее бы домой и на природу.
2: На природу?
3: Да.
2: Еще? А он не с природы? Просто для меня вахта подразумевается, это как бы ты где-то и так на природе.
3: Но ты там работаешь.
2: Прям на такой природе.
3: А тут отдохнуть, видимо,
2: в целом,
3: хочется.
2: А, ну если восполнить силы на природе, тогда, ну в целом, берем, хорошо, берем за основу. Ладно, у тебя есть еще 10 минут для того, чтобы написать нам сообщение, например, в канал, который есть в Максе, называется Радио Джем FM Екатеринбург, и написать свои комментарии. Если оно станет лучшим, то ты получишь сегодня приз и подарок. Но у тебя есть и второе место, это ВКонтакте, висит пост, поэтому оставляй свои комментарии. Если он на сегодня будет лучшим, подарок тебе 100% достается.
3: Победителю достанется сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Так что успевай, пиши сообщение.
2: Да, мы его ждем. Ну а пока давайте легкое музыкальное кардио на Джем FM. Разве

0: Classic музыки на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО Remax Motor Subaru Центр Екатеринбург Юг, Московская 214А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от завокзальной до фронтовых бригад, с Блюхера от Мира Драевского, Малышева от Мира до Комсомольской, постоим на Щербакова от Пронина до Павлодарской, также на Кольцовском тракте от 4 километра до Просторной. Много машин на Ленина, Тимирязева до Крыла Липникта, такая же история на Турбины от Учителей до Космонавтов. Задержаться придется на завокзальной Армавирской от остановки Хладокомбината Артинска на 8 марта. От Малышева до Декабристов.
3: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время определить победителя. У нас есть сегодня наш радиослушатель, который забирает подарки. И зовут ее Юля. Юль, привет!
3: Привет!
4: Всем привет!
2: Вот, бодрая, хорошая, красивое настроение. Тем более, она получает за это подарки. А мы напомним, что написала Юля.
3: Я напомню тему. Угу. Да, тема, о чем твои мысли перед концом рабочего дня.
2: А давайте она сама скажет. Юль, да. Какие у тебя мысли последние-то были?
4: Высадить цветы в саду. Наконец-то, так, чтобы позволила погода.
2: Чтобы радовалась душа.
4: Да, красивые всякие разные астры, садовые цветочки.
2: Садовые красивые цветочки, чтобы радовались, как там?
3: Радовали глаз.
2: Дочки и сыночки.
3: Почему нет?
2: Почему, собственно, нет? Да, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Мы тебе, кстати, вручаем вот такой подарок.
3: Сертификат в сеть пиццерий Папа Джон с номиналом 1500 рублей.
2: А теперь от тебя крики радости. 3-4!
4: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Спасибо большое. Да, мы еще раз поздравляем Юлю. Она большая молодец. Ну, а мы продолжаем нашу, знаете, гимнастику на Джем FM. Тем более есть под что потанцевать. Ну, и есть что послушать.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД, Минздрав и Минюст. Указано в плане правительства, пишет РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до следующего года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. Екатеринбург накрыла непогода, на город обрушился мощный ливень. О сильных осадках сообщают жители разных районов города. Где-то дождь сопровождался грозой, но есть и радостный момент. Как пишет Е1, по народным приметам, дождь 2 июня – это верный признак жаркого лета. Между тем, в Верхней Пышме прошел град. Судя по фото от местных жителей, он был сильный, образовались даже небольшие сугробы. Град с дождем зафиксирован также в садах на озере Балты. Региональный реестр предпринимателей креативных индустрий начал работу в Свердловской области. Он позволит самозанятым, ИП и юрлицам официально подтвердить принадлежность к креативной экономике и получить доступ к региональным мерам поддержки. Это в том числе льготное финансирование, участие в образовательных проектах, программах развития бизнеса. Реестр создан областным министерством экономики и Свердловским фондом поддержки предпринимательства. Работа по этому направлению ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем год назад, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшее время. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» совершил первое приобретение в преддверии предстоящего сезона. Состав клуба пополнил 21-летний белорусский вратарь Лоренс Зинадин. Его в обмен на денежную компенсацию забрали у нижегородского «Торпедо». Как сообщили в пресс-службе «Автомобилиста», Лоренс – игрок с необычной хоккейной судьбой. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще в младенчестве вместе с семьей переехал в Беларусь. Там же начал заниматься хоккеем и добился серьезных успехов. Контракт с белорусским вратарем «Автомобилист» подписал на один год, до 31 мая 2027. Доллар 71.55, евро 86.25.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 выше нуля.
4: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam.FM.
7: Джем без правил.
8: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
6: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
6: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
9: Mm-hmm.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 9 минут в центре города Екатеринбург, плюс 14 градусов за окном. В данном случае вечер пока нас радует тем, что нет дождя и уже хорошо.
3: Но я хочу рассказать сегодня о таких киношных планах на вечер.
2: Давай.
3: А именно о фильме «Мечтать не вредно».
2: 100%, даже если это не фильм, это будем считать как путеводная звезда.
3: В общем, это французская комедия о поиске себя, своего места в этом мире, основанная на реальной истории.
2: О, как.
3: Если говорить о сюжете... В общем,
2: комедия.
3: Комедия французская. С нотками, видимо, какой-то вот философии.
2: Так.
3: Случай сводит двух мужчин-аутсайдеров. Один, значит, работает продавцом в магазине, другой уборщиком, но оба жуть как обожают баскетбол.
2: Так.
3: Они на этой почве сходятся, да. С нуля хотят стать, в общем, спортивными агентами.
2: Это люди, которые продают, соответственно, спортсменов.
3: Да, футболистов, там еще кого-то, да. В данном случае баскетболистов. Они сталкиваются со множеством непростых людей на своем пути. Понятное дело, понимают, что мир контрактов не всегда справедлив.
2: Конечно.
3: Это тоже бизнес, да. Однако в них много очень упорства и, главное, веры в себя. И классно, что вся эта история, она подается под соусом остроумного такого юмора. Хотя, опять же, это же характерно для французской комедии.
2: Почему?
3: Ну, я вот люблю французские комедии. У них они такие действительно не пошлые, такие, знаешь, легкие. Можно посмотреть, действительно, и кайфануть этим вечером.
2: Из французских комедий я вспомнил только «Супернянь». Вот такое.
3: А я помню, «Замуж на два дня», что-то такое.
2: Да, да. Но это сразу не высокорейтинговые истории, ну, про которые я вот конкретно сейчас сказал. «Супернянь», это у нее достаточно низкий рейтинг, но она... максимально легкая, максимально спокойная. Вообще просто полтора часа такого легкого наслаждения. Ну а здесь вот вариант того, как погрузиться, знаете, в спортивную карьеру и понять, насколько легко или просто быть спортивным агентом.
3: Опять же, наверное, тема дружбы тут тоже мужской раскрывается.
2: Но она хотя бы существует,
3: она
2: понимаете?
3: Существует.
2: Мужская дружба.
3: А женская что, не существует?
2: А я, знаете ли, не буду отвечать на этот вопрос. Не надо провокации в эфире нам в моменте. Вот, а ты скажи нам, ты же представитель прекрасной половины человечества, вот скажи нам.
3: Существует ли женская дружба? Существует.
2: Конечно.
3: А вот дружба между мужчиной и женщиной нет.
2: Вот тут спорить не стану. Но конкретно вот женская, вот ты тоже доказала. Видишь, ты хотела на концерт в субботу пойти, а подружка не пошла, и ты так... И я не пойду.
3: Ты чего сейчас вы всем это рассказываете?
2: А почему нельзя? Ну, это случай, который с тобой произошел. Вот мы доказали, понимаете, начали с баскетбола, а закончили...
3: моей дружбой.
2: Дружбой, да. А самая лучшая дружба, как говорится, она происходит в нашей с вами юности. И добро с этим абсолютно согласны. Звук поставь.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: И снова по дорогам Екатеринбурга. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад. С Блюхера от Мира до Шевская, Светлореченская от Василькова до Объездной. Потерпим на Малышева от Мира до Комсомольская. Также на Щербакова от Пронина до Павлодарской. Турбинная стоит от Учителей до Космонавтов. Малышева от Луначарского до Горького. Много машин на Армавирской от Нижнего переулка до Артинской.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:21. Пришло время обсудить вещи, которые, ну, мне кажется, как-то, знаете, близки каждому из нас. В общем, это у нас с вами честный отзыв. Мы почитали сообщения, которые вы отправляете... Как это правильно?
3: Куда?
2: Заказчику?
3: Не заказчику, продавцу. Они же заказчики, получается.
2: Ну да. Нет, вы заказчик, а пишите ответ своему продавцу. В общем, какие-то комментарии на маркетплейсе, которые вы оставляете, мы решили их, собственно, почитать. Значит, у меня будет отзыв про БАДы. Но суть не в этих БАДах, а какая реакция у девушки была на нее. Значит, пью препарат 24 дня. Решила, что пришло время все-таки оставить свой отзыв. Знаете, как я поняла, что препарат работает? Долгие годы я не могла найти в себе силы бросить своего мужика. Mm-hmm. А теперь у меня есть эта возможность.
3: Угу.
2: И бросила.
3: Где-то я уже слышала этот
2: отзыв. Может, читала когда-то, да.
3: А у меня есть отзыв на семена. Я, правда, не знаю, что за семена, но, в общем, девушка пишет. Семена взошли за 2 дня, а я за это время успела влюбиться, разочароваться, смириться и расстаться.
2: Ну, нормально. Эти эмоциональные качели, которые дают тебе, знаете, шанс найти все-таки хорошее в этой жизни. Mm-hmm. А вот нам Алина говорит о том, что она купила чайник. Значит, отзыв про чайник. Обычно, знаете, с этим, со свитком. Mm-hmm. Ну, когда кипит, он свистит. Значит, при первом вскипячении воды звук издавал, как будто внутри чайника кто-то сидит и бьет барабан. Если честно, мы, когда увидели это, боялись к нему подойти, думали взорвется, но он нас удивил, просто расплавил свой свисток, стал шипеть, а потом затих. В данном случае, ой-ой, как будто бы какой-то... Это пила 8 была. Или есть уже пила 8?
3: Уже пила, наверное, 9 и 10.
2: В общем, есть. Последний фильм «Пила», вот, мне кажется, она просто пересказала эту историю.
3: Угу. А у меня есть отзыв, пишет женщина: джинсики супер, но речь не о них. Очень понравился сотрудник ПВЗ Валера. Цветочек, напиши мне.
2: Потому что он кто? Любовь, надежда и вера. Конечно, Валера. Человек-гора. Вообще имя Валера, которое, знаете, рисует образ человека сразу перед тобой.
3: Кстати, отмечу, что некоторые сотрудники ПВЗ, пункта выдачи заказов, они действительно, когда ты меряешь какую-то шмоточку, там вот в этой примерочке, я видела просто такие ситуации, когда девушка или там мужчина даже может выйти и сказать: вот посоветуйте мне, идут эти штанишки, например, или нет, рубашечка как на мне смотрится.
2: Я такой.
3: Ты советуешься?
2: Я, в общем, когда захожу примерять какую-то одежду на себя, я просто, ну вот это освещение, которое, знаете, вот эта лампа, которую в целом уже, ну, не нужно держать, да. Сюда электричество, видимо, не доходит вообще. И я не понимаю, я выхожу такой: ну как вам? Оно такое: нормально. Причем она нормально говорит. До этого же она со мной нормально общалась. И я говорю: ну как, ну давайте так. Я не в купальных плавках выхожу туда. Я, ну как там, штаны, рубашка. То есть собранный нормальный образ.
3: Примерочные, правда, ужасные. Иногда даже цвет не понимаешь костюма в этих примерочных.
2: Не, примерочные-то нормальные. Да, именно освещение.
3: Освещение, точнее.
2: Да, освещение. Вот дайте нам 2 прожектора, чтобы они светили прямо к нам в лицо. Ну и ладно с этой роговицей. Главное, как на нас будет сидеть этот костюмчик, конечно. Ну, а мы продолжаем дальше, и через 10 минут у нас есть свежие истории. Проверим, так это или нет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: УЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем FM.
9: Джем без правил.
10: 18:32. Пришло время свежих историй.
11: О насущном. В соцсетях обсуждают концерт Канье Уэста, который прошел в конце мая этого года.
10: Ну, да. Что-то вижу пока сильно, знаешь, полярные комментарии. Кто-то
11: я
10: такой,
11: тоже.
10: Два часа под плюс пел.
11: Да, я тоже хотела об этом сказать, что многие жалуются, что пел он под фонограмму.
10: Да.
11: И как-то не очень-то сильно выкладывался на этом концерте. А еще многие, многие говорят о том, что им не понравилось, что они очень много денег вложили в билеты,
10: да.
11: А по сути просто не проверяли эти билеты.
10: Было. Да, да, да. Ну там огромное количество человек, конечно, присутствовало. Это невероятные концерты, которые... Ну, а другие люди, наоборот, говорят о том, что вот я читал историю, что девушка вместе со своим молодым человеком поехала.
11: Mm-hmm.
10: То есть они в целом просто поехали туда отдыхать, и заодно круто совпало,
11: ну,
10: давай
11: да.
10: Сходим.
11: А представляешь, кто-то специально летел в Стамбул,
10: да,
11: чтобы...
10: Да, а они вот, она просто пришла, она говорит, если честно, я вообще не знаю ни одной песни Канье Уэста.
11: Mm-hmm.
10: Но я вот сейчас сходу тоже ее не напою. Вот
11: я
10: ты
11: тоже,
10: спроси
11: кстати.
10: Какой-нибудь трек Канье Уэста, нет. И она говорит, я не знаю, кто это. Реально, не слушаю его песни вообще. Но мой молодой человек, он как бы фанат этой истории. И она говорит, я пришла и просто рыдала через 20 минут от того, что энергетически музыка и артист, ну, просто проникал во все фибры.
11: А я отмечу, там же сцена была просто великолепная в виде этой сферки.
10: Ну, тут да.
11: Да, и я бы чисто только ради этого бы сходила, посмотрела.
10: Но я жду единственного момента, который должен сделать Канье Уэст.

0: мы с вами обязаны узнать о том, что происходит за окном. Ну надо, ну надо.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, среду, 3 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Это ночью до плюс 10, завтра днем 14-20. Тепла.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1. Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.
0: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3», новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
1: Новые азиатские десерты «Джемейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джемейка» уже в магазинах города.
5: Когда

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Настало время узнать, что интересного советует нам этот ваш интернет, в данном случае нейродичь. Мы задаем вопрос, который связывает, ну, нам кажется, всех и каждого. Ну, по крайней мере, нет-нет, да один раз в жизни такая ситуация возникала у каждого.
3: Сегодня вопрос звучит так. Как не обидеть вторую половинку, если ее блюдо или, может быть, его невкусное?
2: Ну, давайте я честно признаюсь. Вот у меня так. Супруга готовит.
3: Вкусно.
2: Да, очень вкусно. В большинстве случаев. Ну вот, давайте так, 99 из 100 она готовит великолепно. Но вот этот 1%, ну он просто бывает, ну
3: это
2: просто
3: какое-то определенное блюдо, которое
2: да
3: не дается?
2: Да просто бывает. Ну вот просто бывает.
3: Как настроение.
2: Я как-то, да, я достаточно, ну, наверное, рисковато отвечаю. Вот я чувствую в себе вот эту...
3: Ты как Ивлев кидаешь тарелку, выкидываешь еду.
2: Ну это прям супер профессионально. Я более как бы по сдержаннее, но вот она слушает, вот я искренне не хочу ее обидеть. Но все-таки бывает так. Но, видимо, надо учиться, как сейчас скажет искусственный интеллект. Как бы он действовал и по следующему сценарию. Значит, номер один говорит, обязательно съел бы хотя бы одну ложку или кусочек, ну, смотря, да, что приготовят. И конкретно, как интересно, а ты пробовала или пробовал так готовить раньше? Ну, то есть пойдет какой-то ответ, и за него уже можно зацепиться. Например, нет, да, тебе человек отвечает такой, нет, я раньше такого не готовил. И ты отвечаешь, о, как приятно, что ты заботишься обо мне и удивляешь. И все, и там.
3: Ничего себе, вот, как это все красиво завернуто.
2: Конечно, вы тут что думали?
3: А мне нейросеть пишет, кулинарный прогноз нужно составить. Сказать, по моим прогнозам, через 3 часа блюдо, но точно раскроет свой истинный вкус. А пока что на фазе скромного дебюта.
2: Но здесь в данном случае, чтобы потом это блюдо не раскрыло вас, но тут уже, конечно...
3: Где-нибудь.
2: Вопрос такой, да. И в продолжении всего этого нужно в конце потом обязательно говорить о том, что в следующий раз я приготовлю ужин сам для того, чтобы показать мое отношение к тебе. Понимаете?
3: Так вот к тому пункту, про который ты говорил.
2: Ну, здесь можно даже и в целом,
3: как
2: если
3: хитро.
2: Вам дают какое-то блюдо, вы можете сказать, что великолепно. Ну, я думаю, по-любому надо пробовать.
3: Ну, в следующий раз я тебе удивлю, да, и приготовлю свое блюдо.
2: Да, и ты можешь тоже потом запросить у искусственного интеллекта дать какой-нибудь вариант ответа.
3: Вот мне нейросеть пишет, эстетика важнее. А, скажи, ну что сказать, визуально это 10 из 10. Если бы проводили конкурс на лучший вид, ты бы там взяла гран-при, но вкус просто не хочет затмевать такую красоту блюда.
2: Я считаю, идеальные варианты, как соскочить с того, чтобы, ну, человека не оскорбить.
3: Давай, как?
2: Нет, вот то, что мы, в смысле, предложили, это идеально, я считаю, красиво. Ну, прям вот вкусно сказал.
3: А мне всегда вот просто, мне было интересно, вот, ну, девушка, например, приготовила блюдо, но она же сама чувствует, что пересолено.
2: Не факт. Ты же можешь перед этим, например, чипсика навернуть, и как бы уже рецепторы твои притупились слегка, и ты не чувствуешь.
3: Я, кстати, люблю всегда делать более соленые, и когда я что-то готовлю, мне иногда говорят, что Яна, как бы тут соли немножко многовато. Возможно, они так хотят меня не обижать.
2: А опять же, пересолил, значит, что?
3: Влюбился.
2: Вот, пожалуйста.
3: А это хорошо. Наверное, хорошо.
2: Главное закончить на хорошей ноте. И тогда будет, как у нас здесь в Джиме без правил.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Итак, как сообщается «Россиянекс карты». Космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад. С Блюхера от Миродашевской, Светлореченская, от Василькова до Обезной, постоянно Малышева от Мира до Комсомольской, также на Турбины от учителей до космонавтов. Много машин на Малышева от Луначарского до Горького. Ленина стоит от Восточки до Карла Липкнехта, 8 марта от Рижского переулка до Обезной, Щербакова от Пронины до Лыжников.
1: Реклама.
0: Уникум.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Пришло время, вы знаете, подвести итоги того, что мы сделали за эти два часа. Но я считаю, что погода нас сегодня, ну, как-то направила на прекрасный и приятный путь. Почему? До нашего эфира был дождь, а когда мы сюда пришли,
4: успокоился.
3: Светит солнце и растет трава. А тебе все равно, понимаешь? И все не так, и все не то, когда мы здесь с тобой.
4: Мне не все равно, я скажу так. В первом часе мы сегодня обсуждали, какие же у тебя мысли под конец рабочего дня. Победила Юля, и она написала, что хочет приехать домой и наконец-то высадить цветы в саду. Возможно, уже за прошедшее время приехала и высадила.
3: Да, мне кажется, она успела это сделать. Дождь ее действительно не подвел, но и мы в том числе заряжаем ее на успех, понимаете? Не воду, а ее. Здесь мы, ну, какую-то приняли на себя вот эту такую ношу, но мы в целом готовы, потому что делаем это от чистого сердца.
4: От чистого сердца, да. И во втором часе мы тоже обсудили фильм под названием «Мечтать не вредно». Французская такая комедия спортивная, обязательно посмотрите. И, в общем-то, классно
3: провели. Оцените.
4: Да, классно провели этот эфир.
3: Да, ну и напоследок, как всегда, мы тебе говорим, что эти два часа вместе с тобой был Миш Киселев.
4: И Яна Ефимова.
3: Ну и знаете, нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
4: взаимно. Yeah.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Новости на Jam FM.
3: Добрый вечер. Россия ограничила ввоз еще нескольких видов продовольствия из Армении. О дополнительных ограничениях сообщается на сайте Россельхознадзора. На этот раз под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель, сухофрукты. В ведомстве объяснили свое решение отсутствием механизмов подтверждения поступления под карантинной продукции странами Евразийского экономического союза. Ранее ведомство ввело временные ограничения на поставку из Армении минеральной воды, косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов и других. Со 2 июня Армению также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию. Воспитатели и нянечки отказываются работать в детских садах Академического района Екатеринбурга. Во многих группах там по 35-40 детей. Сотрудники не справляются с такой нагрузкой. В Академическом 5000 неудовлетворенных заявлений в детские сады. Об этом на совместном заседании комиссии по местному самоуправлению и городскому хозяйству заявил первый вице-спикер гордумы Михаил Матвеев. По словам главы Академического района Николая Смирнягина, школы тоже загружены на 258%. Сейчас в районе 46 тысяч детей, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову на 16 июня. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти режиссера. Позднее открытие перенесли на 18 июня. И вот новая дата. 16 июня, 14 часов. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное. Близкие к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера сидящим в пустом вагоне грузового трамвая. Планируется, что при установке памятника фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет комсомолка. Свердловчанин стал миллионером после того, как выиграл в лотерею. Несколько билетов одной из государственных лотерей Алексею Прохорову подарила дочка с зятем. Один билет оказался выигрышным. Призом для счастливчика стал 1 миллион рублей. По словам Алексея, он чувствовал, что ему повезет. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Доллар 71.55, евро 86.25.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20, выше нуля.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
5: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

быстрый, бесстрашный и романтичный. Джонни с кометой на Jam FM, а я с приветом. Понятно, от него ни тепло, ни холодно, поэтому перейдем сразу к делу. Представлю, кто нам в ближайшем будущем составит компанию. И хорошего вечера вторника. У микрофона я, Диджей Дэн. Скоро о Насте, еще раньше Иванушки International. Ну а прямо сейчас Don Diablo и Fits in the Tantrums на Jam FM.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: музыки на Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: УЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam.fm.
13: Привет! Александр Петров исполнил детскую мечту. Вместе с красавицей женой актер посетил масштабное событие из мира футбола – финал Лиги чемпионов. Супруги своими глазами увидели решающий матч турнира. В своем личном блоге Александр поделился яркими фотокарточками. Он испытал невероятный спектр эмоций. Актер прокомментировал. Впечатлений очень много, как и контента. Не вместить все в один пост. Но все же я попытаюсь. Крутой финал. Мечты детства побывать на таком финале сбываются. Как пишет суперфинал Лиги чемпионов завершился победой Пари Сен-Жермен. Основное дополнительное время матча с лондонским Арсеналом закончилось со счетом 1-1. А судьба трофея решилась в серии пенальти. Отмечу, что Александр Петров познакомился с супругой Викторией совершенно случайным образом на улице. Пара воспитывает маленького сына. Мечты сбываются. И это круто. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
12: Прогноз погоды на Jam.fm.
14: На завтра, среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 выше нуля. Также завтра в Рижеревде тоже переменная без осадков до плюс 20, в Краснотуринске до плюс 19, возможен дождь, переменная.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Российские войска в ответ на террористический акт в Старобельске нанесли удары возмездия высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны России уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для вооруженных сил Украины, включая ударные дроны. Целями стали объединение «Абрис», предприятия радиоэлектронной промышленности, специальная КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». От нападения клещей с начала сезона пострадали уже 12 тысяч свердловчан. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. И в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пилымском, Пышминском и Ирбитском районах. С подозрением на энцефалит госпитализированы 43 человека, с диагнозом клещевой боррелиоз 76 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7,5 тысяч клещей. Больше всего переносчиков лаймборрелиоза. Их почти 46% от всех исследованных проб, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге основательно взялись за электросамокатчиков. В городе начали тестировать новую интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений, это только на 10 перекрестках города. Выяснилось, что правила на перекрестках не нарушают только 1,5% водителей средств индивидуальной мобильности. В новой системе нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует два нарушения. Это проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге наступил сезон тополиного пуха примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напоминают о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры он собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться. Пишут СМИ и напоминают о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух, он может стать причиной крупного пожара. Мошенники обновили известную схему с заменой домофона, сделали ее более правдоподобной. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. В одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина. Представилась соседкой-пенсионеркой. Она рассказала, что скоро в доме поменяют домофон и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить специальный технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал код, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угрозы оформления доверенности и хищения денег. Доллар 71.55, евро 86.25.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На завтра, среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20, выше нуля.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Антоний Долмацкий живет за счет девушки. Сын Децла активно продвигает свою музыкальную карьеру. Он также умело совмещает дела с личной жизнью. Так недавно артист признался, что уже 4 года живет за счет своей девушки Дианы. Избранница старше его на 5 лет и работает в сфере создания контента. Антоний признался, что любимый обожает его баловать подарками. А все потому, что безумно любит молодого артиста. Он прокомментировал ситуацию так. «Когда у меня есть деньги, конечно, я стараюсь закрывать все, что я могу. Но, к сожалению, я сын музыканта и модели. Поэтому, извините, она, наверное, единственная, кто работает». В сети к такому заявлению отнеслись скептически. Многие считают, что молодой человек обленился и не хочет брать на себя ответственность. В комментариях написали: «Удобно он, конечно, устроился. Да, как же она это терпит? А главное, зачем? Бедная девчонка. Хотя, похоже, не такая и бедная. Когда-нибудь она опомнится. Но, как мы видим, Диану все устраивает». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». На завтра, среду, 3 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбестии тоже переменная без осадков до плюс 19.
11: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
12: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Твое хорошее настроение.
1: Джим-ФМ.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 выше нуля. Также завтра при Жеревде тоже переменная без осадков до плюс 20. В Краснотуринске до плюс 19. Возможен дождь, переменная.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Десятилетний судебный спор между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом скоро закончится. Десятилетняя борьба за опеку над детьми между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом близится к кульминации. Через несколько недель Вивьен и Нокс Джоли Питт достигнут совершеннолетия. Это фактически поставит точку в многолетнем судебном споре об опеке над всеми их детьми. Звезды Голливуда ведут судебное разбирательство сентября 2016 года. Тогда Джоли подала на развод спустя 2 года брака, обвинив актера фильма «Однажды в Голливуде» в жестоком обращении. На протяжении многих лет бывшие супруги боролись за опеку над 6 детьми – Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами. После своего дня рождения Вивьен и Нокс больше не будут попадать под действие соглашения об опеке, которое предоставляло Питту право на встречи с несовершеннолетними детьми. По данным инсайдеров, сейчас у Питта очень ограниченные отношения с ребятами. Многие из них больше не носят его фамилию, в том числе Мэддокс, который на этой неделе официально подал документы на отказ от фамилии Питт. Но наконец-то многолетний спор завершится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: прогноз погоды на JamFM.
1: На завтра, среду, 3 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Это ночью до плюс 10, завтра днем 14-20 тепла. Также завтра в Первоуральске плюс ком туринское сбестие, тоже переменная без осадков до плюс 19.
2: JamFM 102.5. JamFM. Ты живешь, будто не

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООС «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

0: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Люся Чеботина отказалась раскрывать имя возлюбленного. Артистка после выступления в Кремлевском дворце оказалась в центре внимания. Певица буквально светилась, из-за чего ее засыпали вопросами о причинах перемен. Сама Чеботина призналась, что ее преображение заметил даже маэстро Игорь Крутой. Она поделилась. «Мне даже Игорь Яковлевич сказал, что я засветилась. Все говорят, ты как-то изменилась, что-то не то. Ты стала какая-то другая». Поклонники и медиа сразу заподозрили, что в жизни артистки появился мужчина. Однако раскрывать тайну Люся не спешит. Она заявила, что твердо решила не выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Но когда журналисты поинтересовались, сообщит ли она о свадьбе, Чеботина выдала интригующую фразу. Цитирую. «Ничего не расскажу. А может, уже?» Кстати, своего избранника Люся познакомила с Филиппом Киркоровым. Поп-король уже благословил эту пару. Ну а мы все-таки будем надеяться, что тайна раскроется. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 3 июня. Синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-20, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: подарки.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Новинка на Jam FM.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Кока-Кола.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа Топ-хит-чарт, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода, актриса и певица. И как всегда, в ближайший час я представляю вам главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А еще я расскажу вам о концерте Топ-хит-лайв с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Я была ведущей этого концерта и с удовольствием поделюсь с вами подробностями. Ну а сегодняшнюю программу я хочу начать с премьеры своего нового трека «Дива», за который многие из вас отдали свои голоса в группе Топ Хит ВК.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайф» 20 мая, а сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие герои – отличные артисты, авторы всенародных хитов, мои коллеги по ведению топ-хит-чарта, участники группы «Добро» Миша и Ваня Заситкевичи. В прошлом выпуске нашего хит-парада ребята запремьерили свой новый хит «Море». Привет! А сегодня трек уже стоит в ротации на сотни радиостанций и набрал больше 25 тысяч эфиров. Что ж, встречайте «Добро» и «Море, привет!»
0: 14

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, у нас в гостях еще один участник Топ Хит Лайв Саша Санта. До того, как стать известным исполнителем и добраться до нашего хит-парада, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи. Затем были успешные выступления на новой волне, в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры. И сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи», который собрал больше всего голосов в группе «Топ-хит ВК».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И у нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за полтора месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 100 000 раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать play прямо сейчас.
0: 12 место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Релиз трека, который прозвучит в нашем хит-параде сейчас, состоялся неделю назад. Тем не менее, я решила включить его в наш трек-лист. Причина проста. Я отлично знаю артистов, записавших эту песню, и уверена, что их очередной релиз станет одним из самых заметных хитов 2022 года. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими хитами. Перед тем, как зазвучат их треки, я хочу напомнить, что именно благодаря вашему активному голосованию в группе Top Hit VK мы включили новичков в лайнап концерта Top Hit Live. И для них выступление на одной сцене со звездами стало незабываемым опытом. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы Топ-хит ВК и Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка — это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас настоящая красотка Кая, которая подарила вторую жизнь суперхиту Игоря Саруханова «Желаю тебе». Кавер Каи в ротации на десятках станций уже набрал больше 30 тысяч эфиров, а сама Кая фантастически исполнила эту песню на Топ Хит Лайв. Желаю этой артистке блестящей карьеры и, конечно, ставлю ее хит в эфир нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяются Анна Асти и Дима Билан с хитом под «Эпилог». Несмотря на такое пессимистическое, я бы даже сказала, фатальное название, «Эпилог» Анны и Димы набирает популярность бешеными темпами. Трек ротирует уже 120 радиостанций, и он уверенно движется к вершинам чартов. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И у нас в хит-параде сегодня еще одна эксклюзивная звездная премьера. Свой новый летний хит нам дарит группа «Градусы». На ресницах. Так называется этот трек. Встречайте.
0: Восьмое

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с ресниц участников группы «Градусы» мы перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за сотню тысяч эфиров на 150 радиостанциях. Я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.
2: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Матвей зарелизил трек «Намек на нас». На сегодня песня набрала более 270 тысяч эфиров и уверенно движется в топы чартов и на радио, и в интернете. В общем, «Намек» — еще один потенциальный хит года. А Мот, как минимум, номинант на лучшего артиста 2026 года. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарта».
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели, а прямо сейчас будем слушать совсем новые звездные релизы. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен. «По уши я в тебя влюблен»

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были звездные премьеры этой недели. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru, группы Топ Хит ВК и Телеграм. Нам, артистам, нужны ваши лайки и ваша поддержка. А прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которые открывают Ёлка и ее апрельский трек «Проще». Встречайте.
2: Пятое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» только что, буквально пару дней назад, представили свой первый в этом году релиз, который называется «Холодно». Но, как мне кажется, этот трек имеет все шансы стать самым горячим хитом этого лета, а то и всего 2026 года.
0: Четвертое место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Наша следующая героиня – это Мия Бойко. Марина когда-то прославилась треком «Ты мой Пикачу». Ну а сегодня она в основном поет про себя и свои достоинства. И я, как девушка и как ее подруга, ее очень хорошо понимаю. Себя не похвалишь, никто про себя не вспомнит, так что приходится над этим постоянно работать. Новый хит Марины называется «Экспонат». И на прошлой неделе этот трек круто залетел в российский интернет-чарт, встал в ротацию на радио и, конечно, появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат». Встречайте.
0: Третье место.
2: Да, у меня нет

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: В серебро у нас сегодня опять уходит коллабу трех парней. Мота, Хчо и Баинди, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио, интернет-чарты Топ Хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото сегодня у нас с вами получает Мари Краймбери и ее хит «Давай не ждать». И это первое место Марины не случайно. Трек «Давай не ждать» играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал более 350 тысяч раз. Ну а мы в нашем чарте просто еще раз подчеркиваем, кто из артистов сегодня на вершине. Итак, золото недели получает Мари Краймбери и ее «Давай не ждать».
0: Лидер ТОП-ХИТ

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела я, актриса, певица, ведущая Настя Негода. В компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Подписывайтесь на мои социальные сети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА. Ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Ты слушаешь Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Touch you right now.